0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 26 июля 1908 года министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал тогда еще безымянное ведомство, спецагенты которого должны были расследовать нарушения федеральных законов. Первым ее руководителем стал Стэнли Финч. На следующий год появилось и название «Бюро расследований», а с 1 июля 1935 года ведомство стало называться «Федеральным бюро расследований» или ФБР. Сейчас в ФБР трудится около 20 тысяч служащих, в том числе 9 тысяч специальных агентов. Легендой стала не столько эффективность агентства, сколько корпоративность ФБРовцев. Говорят, что американские гангстеры, крошащие до тех пор полицейских в капусту, очень быстро перестали трогать агентов ФБР. Кара была стремительной и неотвратимой. И далеко не всегда с соблюдением законных процедур. Просто с гангстером случалось какое-либо ужасное несчастье. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Blues Radio.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Великолепный Игорь Щербаков, которому, ну, разве что только... Вот, кстати, насчет какого-то особого отличия, может быть, есть у губернатора, например, за особые заслуги в области развития туризма и какой-нибудь орден такой, бабах, Святой Елены, там, первой степени какой-нибудь.
2: Я согласен на медаль. Я признателен Александру Юрьевичу, что после того, как он увидел нашу работу, он присвоил мне статус советника губернатора по развитию туризма, и это на общественных началах, и это высшая степень благодарности для меня и гордости. Это помогает где-то.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на соблюдение скоростного режима и дистанции при управлении транспортным средством, а также правил обгона. Будьте предельно внимательны во время осуществления движения. Адекватно реагируйте на изменения дорожной обстановки. Помните, что от уровня вашей водительской дисциплины зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и безопасность других участников дорожного движения, особенно детей. Специально для Моторадио, отдел пропаганды Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Music of your choice.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У вас же практика, ну, такая длинная, наверное. И бывали случаи, когда механик подручный вот реально прямо вот портил что-то? И потом приходилось это все расхлебывать и так далее?
2: Конечно, неоднократно.
1: Ну, какой-нибудь пример? Ну, без фамилии. Просто вообще, что можно сделать в процессе ремонта, что потом вся мастерская запаивает или заваривает?
2: Слушайте, ну, бывали даже случаи, ну, даже банально возьмем, да, регулировка клапанов. То есть механик поставил, исходя там, из желания клиента сэкономить, старую прокладку под клапанную крышку.
1: Так.
2: Ну, во-первых, ладно, мы пошли навстречу клиенту, поставили старую деталь, которую нужно менять, да, по-хорошему. Но ситуации разные бывают. Он плохо подошел к своей работе, плохо обезжирил, там, плохо положил герметик.
1: Плохо обжал.
2: Плохо обжал, да, то есть всякие ситуации бывают, но это больше, когда работается на потоке. Вот что мы не хотим здесь в арт-мото-гараже строить, это потоковость. То есть не заработать пару лишних рублей, не в этом дело. Дело в качестве обслуживания каждого мотоцикла. Потому что потом эти клиенты приедут и приведут с собой других.
1: А отвечаете вы,
2: конечно.
1: Получается, за третьих лиц, получается, за каждого своего механика,
2: конечно,
1: правильно?
2: Конечно.
1: Ну, а и за всех за вас, Мария, естественно, да?
2: Ну,
1: да.
3: Поэтому да. Я не хочу поток.
2: Я надеюсь,
3: мне звонят полдесятого ночи. Типа, Мария, у нас тут что-то это. И я начинаю выяснять, что, кого, почем. Поэтому нам не надо тупая.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Motor Radio. Come ride with us.

0: радио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль. Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 26 июля 1908 года министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал тогда еще безымянное ведомство, спецагенты которого должны были расследовать нарушения федеральных законов. Первым ее руководителем стал Стэнли Финч. На следующий год появилось и название «Бюро расследований», а с 1 июля 1935 года ведомство стало называться «Федеральным бюро расследований» или ФБР. Сейчас в ФБР трудится около 20 тысяч служащих, в том числе 9 тысяч специальных агентов. Легендой стала не столько эффективность агентства, сколько корпоративность ФБРовцев. Говорят, что американские гангстеры, крошащие до тех пор полицейских в капусту, очень быстро перестали трогать агентов ФБР. Кара была стремительной и неотвратимой. И далеко не всегда с соблюдением законных процедур. Просто с гангстером случалось какое-либо ужасное несчастье. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Итак, по поводу цены и закончим с этим. Если предположить, как вы сказали, примерно в среднем, ну, там, условно говоря, там, я не знаю, там, из центра города довести не очень далеко в новый район какой-нибудь, ну, там, на Черную речку, например, откуда-нибудь с Садовой улицы, ну, образно.
2: Ну, там, примерно 5-7 будет,
1: тысяч. 5,
2: если прям с центра где-то до Черной речки, я думаю, что это будет в районе 5,5-6.
1: Ага. Что это за деньги в сравнении с конкурентами? Похожее?
2: Честно сказать, наверное, даже я и не скажу, потому что не знаю, давно
1: вы же можете искаженным голосом звонить в другие эвакуаторы. Здравствуйте, а сколько будет стоить?
2: Знаете, как это, как очень популярным сейчас мемасики. Можем, а зачем? Пока на самом деле мы этот момент упустили, перестали активно мониторить конкурентов, не знаю, хорошо это или плохо, просто пока нету времени. Концентрируемся на том, чтобы делать свою работу хорошо.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: classic rock station, we wouldn't remember a thing.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
6: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
5: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Привет всем мотобратьям и мотосестрам. В эфире школа водительского мастерства GT-Moto. И я, один из ее ведущих, Сергей Гвардин. Давненько мы не выходили в эфир, и этому есть очень серьезная причина. Нас долго не было дома, потому что мы катались по всему Северному Кавказу. И катались мы не просто так, а у нас была серьезная мотоэкспедиция, имя которой «Кавказский рубеж 2026». В ходе этой мотоэкспедиции мы прошли на мотоциклах все республики Северного Кавказа, а также самые интересные и удаленные от глаз и колес обычных туристов места. С этого места хочется рассказать чуть подробнее о том, что это за экспедиция и как она появилась. Когда-то в далеком 2023 году под эгидой Русского географического общества проходил целый марафон мероприятий под названием «Кавказский рубеж», посвященный 80-летию освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. Именно тогда родилась идея организовать мотоэкспедицию по всем республикам Кавказа. Маршрут, который был проложен по картам боев за освобождение Кавказа 1942-1943 годов. И многие из вас скажут, что бои Великой Отечественной войны территориально коснулись далеко не всех республик. И это действительно так. Однако люди, призывники и добровольцы, молодые и взрослые, вступали в ряды Красной Армии абсолютно из всех республик. Поэтому наша экспедиция доходила до самых отдаленных горных регионов абсолютно всех республик и регионов. Мы посещали мемориальные комплексы, братские могилы и памятники, которые находились далеко от общих туристических маршрутов. Через два года, в 2025 году, мы повторили эту экспедицию, и она была приурочена к 80-летию Великой Победы. Этот мотопробег, его идеология, как и его маршрут, были очень высоко оценены участниками пробега и очень полюбились всем, кто его прошел. И в прошлом 2025 году было принято решение, что этот мотопробег станет ежегодным. Самая первая мотоэкспедиция собрала участников из разных регионов нашей страны, включая Тамбовскую область, Гжель, Уфу, Сочи, Пятигорск и еще некоторые другие города. И, конечно же, единственный город-герой на юге нашей страны – город Новороссийск. А в этом году к нашему мотопробегу присоединились наши мотобратья из города Калининграда. Это члены мотоклуба «Ночные хряки». Ребята специально прилетели из Калининграда в Минводы, чтобы дальше на мотоциклах пройти весь Кавказ и увидеть все красоты и узнать всю историю наших южных регионов. В ходе этой мотоэкспедиции возникла идея каким-то образом обозначить и подчеркнуть заслуги райдеров, которые прошли все регионы республики Северного Кавказа и преодолели маршрут от Черного моря до Каспия. Так возникла номинация мотодальнобоя «Кавказский рубеж». И любой райдер, который на двух колесах прошел все республики Северного Кавказа за один пробег и преодолел дистанцию от берега одного моря до другого, может нам написать и получить отличительный знак, нашивку и диплом «Кавказский рубеж». В ходе нашего пробега мы уходили далеко в горы от федеральных трасс, преодолевали несколько горных перевалов высотой более 2000 метров, и один перевал даже выше 2,5 километров. Мы захватывали участки грунтовых дорог и бездорожья. Погода в горах Кавказа непредсказуема, поэтому часто приходилось идти в туманах, под дождями, сталкиваться с последствиями ливней, например, с оползнями и каменными обвалами. Идеологией данного пробега была цель отдать дань памяти воинам, положившим свои жизни за освобождение Кавказа и за Великую Победу. И, конечно же, никто не отменял сложности и приключения, возникающие в ходе нашего мотопробега. Где мы были и как это было, об этом мы будем очень подробно рассказывать в ближайших выпусках. Будем стараться поделиться с вами впечатлениями и фотографиями из самых захватывающих и интересных уголков Кавказа. Помимо захватывающих горных вершин и потрясающих красот Северного Кавказа, отдельный акцент хочется сделать на гостеприимстве людей, которые встречались нам в дороге и которые встречали нас в республиках. Очень хочется выделить национальные традиции и культуру каждого региона. Ведь люди, которые встречаются на дороге, это один из главных и важнейших факторов любого приключения. А приключений у нас хватало, это точно. Обо всем этом мы будем вам рассказывать в следующих выпусках. Всех желающих присоединиться к команде GT-Moto и всех, кто хочет увидеть Кавказ, мы ждем в гостях в городе-герое Новороссийске. Если вы еще думаете, где провести последний месяц лета, горы вас ждут, и мы познакомим вас с самыми интересными и заповедными уголками Северного Кавказа. До встречи в следующих выпусках на Моторадио и на дорогах нашей необъятной родины. Берегите себя! GT-Moto на волнах Моторадио. Пока-пока!
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Все мото, которые мы сейчас выставляли, мы их продавали, поэтому для нас еще как бы некий момент коммерции был. Вдруг кто-то сейчас, так сказать, выпив немножко пивка на фесте, о, хочу его, сейчас у меня в кармане есть нужная сумма, забираю. Да, какое-то количество запросов было, но это в основном были запросы просто зевак, которые пришли на фестиваль посмотреть мотоциклы, но никак вообще не связаны с мотокультурой. Поэтому, с одной стороны, да, есть какая-то целевая аудитория, которая реально тебе поможет, ты дал узнаваемость своему бренду, но, с другой стороны, очень много голых запросов, которые, на самом деле, полностью бесполезны, только съели твое время.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Motor Radio. All your favorite hits all the time.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи. В ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: «Мото Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии великолепный я и замечательный Илья Блисов. Илья, привет, извини.
3: Саша, привет. Дорогие друзья, привет.
2: И сегодня, как всегда, мы с вами будем вместе или расстраиваться, или наоборот радоваться на том основании, что прозвучит в наших автомобильных новостях. С анонсом сегодняшней программы, естественно, Илья, прошу.
3: У нас была небольшая задержка на одну неделю. Мы пропали из эфира, но мы вернулись, поэтому...
2: Я бы добавил, не мы, а вы.
3: Ну, мы все с нашими новостями пропали из эфира. И в результате у нас чего-то накопилось за две недели. Что-то более свежее, что-то менее свежее. Тем не менее, новости и их анонс. Штрафы за хранение бензина ввели в Псковской области. Тесла заканчивает делать автомобили и начинает производить роботов. Электросамокаты могут теперь ездить без электричества. Китай объявил срок службы электроавтомобилей меньше 2 лет. А мотоцикл наконец-то встроили унитаз.
2: Ну и начнем мы традиционно с происшествий.
1: Происшествия.
3: Даже обидно, как-то не очень впечатлили тебя анонсы, ну ладно.
2: Почему? Я удивился по поводу Теслы. Они уже сделали робот-автомобиль, теперь они делают робота-водителя. То есть скоро вообще люди не нужны будут.
3: А мы все узнаем скоро.
2: Да.
3: У нас прошли всякие разные грозы в разных местах. В данный момент мы отмечаем, что гроза была в Санкт-Петербурге. И по данным Росгидрометцентра, циклон состоял из 2 вихрей, которые слились в единый суперциклон. Это было 11 июля еще. На местном уровне ситуацию усилила теплая неустойчивая воздушная масса. В общем, синоптики нам об этом рассказывали. А у нас что произошло? В Ленобласти без электричества остались 42,5 тысячи человек. Я прям свидетель всех этих вещей. Значит, прям вот буквально перед нашим отъездом в начале предыдущей недели валило деревья на дороге, валило на электростолбы. Без электричества остались 42 тысячи человек. В общем, задерживали рейсы. В общем, все было плохо.
2: А это где это ты был свидетелем?
3: А я был свидетелем на юге Ленобласти, вот в районе там Пулково. Мы катались как раз, вот там приходилось. И приходилось объезжать. У меня есть такие видео. Сегодня я их тоже не приготовил, молодец.
2: Но просто не успел. Или пощадил.
3: Да, пощадил зрителей. Деревья, пол дерева или там целое дерево падало полностью, перекрывало полосу одну, вторую. И ты как шашечки объезжаешь. Встречные автомобили ждут, пока ты объедешь. И, в общем, этого было достаточно много. Ну, надо сказать, что довольно быстро это разобрали. К утру все отпилили, сделали. У нас электричество восстанавливалось, кстати, вот на даче в течение суток. Мы только через сутки. Ну, в общем были какие-то...
2: А вот это съемки откуда такие ужасные?
3: Тоже Ленобласть, Санкт-Петербург. Нижегородцы тоже делятся последствиями мощного урагана. 22 июля накрыл ливень с градом и сильным ветром. Огромный град, огромные лужи, прям моря. На разных улицах застревали автомобили, их накрывало прям, ну, по стекла точно, если не с крышей. Вот, и дождь, и град, все произошло. Те, кто следили внимательно, в общем, такая ненастья застигла нас, как обычно, врасплох.
2: Давай я напомню нашей публике, что у нас идет прямая видеотрансляция.
3: Если кто-то смотрит, да, Александр старается показывать нам это видео.
2: Да, мы видим эти ужасные, в общем, кадры. Несколько необычные для России, мне кажется, все-таки.
3: Крыши улетали, да, со страшными случаями, со всякими, в общем. Вот, крыша рухнула на дорогу, цепляла людей, в общем, все было плохо. Значит, дальше у нас новость, которая в одних из заголовков, поскольку мы любим заголовки, называется «Пункт назначения произошел в Москве», один из заголовков. В Москве трубы вывалились из грузовика и раздавили такси. В Москве, возле метро Нагатинская, ехал грузовой автомобиль, который перевозил огромные трубы, и, видимо, крепеж оказался труб негодным. Они раскатились по дороге, вот мы видим это, и упали на такси.
2: А что за модель такси? Смотри-ка, выдержала?
3: Ну, частично выдержалась. В общем, пишут, что таксисту удалось выжить, а про остальных пассажиров ничего не говорят, но точно это...
2: Представляешь себе ощущение, да? Ты сидишь себе за рулем.
3: Я представляю себе ощущение настолько же, насколько у меня родных дядю и тетю так убило. Они погибли в свое время. Это было больше 10 лет назад, даже 15 лет назад. Они погибли. В тот момент ехал лесовоз. В деревнях трубовоза редкость, а вот лесовоз достаточно часто. И они погибли. Они ехали на 21.07. И на самом деле удар такой, что машина, ну, крыша была промята до торпеда. В общем, это ужасная вся история. В общем, никому не желаю. А всем, кто закрепляет трубу, очень рекомендую на это смотреть более внимательно. Потому что это, безусловно, нарушение крепежа груза и эксплуатации такого транспорта.
2: Да.
3: Вот, всякие войны водительские. Новость нам рассказывает о том, как в Челябинске, как известно, край суровых парней, где что-то не поделили водители в очереди, кто-то не хотел ждать, кто-то вышел, и в результате один водитель выстрелил в другого из травматического пистолета. Больше того, видимо, выстрелил он несколько раз, и один раз хотя бы попал, мужчина получил ранение, вроде жив, увезли в больницу в сносном состоянии. Уголовное дело было возбуждено по 116 статье. Вот, в общем, до чего доводят трудности. То есть люди не выдерживают, срываются. А поскольку оружие в руках, не могут себя ограничить. Это, конечно, безобразие. В Псковской области начали штрафовать жителей за хранение бензина в гаражах. Вот это, конечно, такая крутая история. Псковская область от нас всего в 400 километрах, на самом деле, даже, может, меньше начала области. И рейды проходят в гаражных кооперативах, в частных домовладениях. И начали составлять административные протоколы на жителей, хранящих большие запасы бензина. Что такое большое, пока что не определено. Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч по статье 20.4 КОАП РФ.
2: А интересно, как это проводится?
3: Не знаю.
2: На фоне... Можно предположить собаку, да? Запускает собаку, она унюхивает бензин, но в гараже она его унюхивает в каждом.
3: Всегда, да, в любом. Она может унюхать дизель тоже.
2: А, или дизель, да, или... Ну, в общем, вот сама процедура, это как? Это, получается, нужно вызвать всех владельцев, построить их.
3: Пройти, да, посмотреть, штрафуют, кстати, что такое 20.4, это административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Ну, типа, ты хранишь бензин, а не имеешь права. Что такое большие объемы, не определено, в принципе.
2: А что такое право на хранение бензина? Я бы тоже поинтересовался бы.
3: Ну, это не право, но это соблюдение требований пожарной безопасности, не хранить взрывоопасные и легкогорючие материалы. Вот. Вот, ну, что называется, никогда такого не было. И вот такое настало. Ну, я могу сказать, это ужасно, потому что у меня, например, в гараже хранится всегда минимум 5 литров бензина, потому что есть две газонокосилки. Одна триммер, которым ты должен косить.
2: Я думаю, за 5 литров я штрафую.
3: А вот черт его знает, статья не различает это количество. Ну, да ладно. Мы пока что только констатируем.
2: Ну, да.
3: В Забайкалье начали выдавать QR-коды для АЗС только через Messenger Max. Особенно смешная эта история, или скорее грустная, в свете того, что если ты до этого на свой Android, iPhone не установил Messenger Max, а получить QR-код ты можешь только по нему, и ты установить его сейчас не можешь, потому что он куда-то из App Store делся. И ты остаешься, соответственно, без QR-кода, без Макса и без бензина как следствие. Причем они говорят, что QR-код они готовы отгружать тебе раз в 6 дней, один раз получил, больше тебе в этот Макс не дадут. Ну или надо много завести. А что у нас обычно происходит? Обычно появляются специальные граждане, которые... Что такое QR-код? Это же картинка.
2: Ну да.
3: Все, соответственно, такие QR-коды тут же могут появиться на Авито. Вот есть у тебя несколько телефонов, на них есть Максы нормальные, ты заказываешь себе эти QR-коды, все, и классно. И распродаешь это по 1000 рублей, и все счастливы ездят на заправки. 100% это произойдет.
2: Вот прямо сейчас, мне кажется, кто-то бизнес свой открыл.
3: Да это да. Да, это мы понимаем.
2: После твоих инструкций.
3: Да. Самое ужасное, как только начинаешь рассказывать о каких-то околомошеннических схемах, тут же люди берут их на карандаш. СМИ уже это заметило. Знаешь, это эффект Стрейзанд. Есть такая история, что-то такое узнают, и все начинают этим пользоваться. Это та причина, почему про суицид, например, очень не рекомендуется рассказывать, потому что люди автоматически что-то вызывает. Вот, соответственно, тут такая же история. Вот, кстати, мы разговаривали с тобой, помнишь, о том, что в моменты серьезных ограничений все время происходит чернобыльская такая проблема, когда у нас стали уже дорого таможиться автомобили. Раньше было ноль в свое время. В Россию можно было за ноль везти автомобиль. И даже какое-то время ездить по немецким документам. Покупчи, это была такая Филькина грамота.
2: Я ездил.
3: Вот. У меня тоже первый автомобиль Opel Rekord. Ездил на такой белой бумаженце. Ну вот, со штампом таможня. Вот, потом стали вводить пошлины. И сразу же, неминуемо, как только пошлины ввели, появились исключительные категории, такие как чернобыльцы, да, и вот каждый бандит имел своего чернобыльца для ввоза 140-го. Вот, мы были свидетели. И каждый раз, когда только входят ограничения и исключения из ограничений, тут же все приобретают своего чернобыльца. Ну, в данном случае, чужой ребенок-инвалид — это помощь в получении бензина в Пензенской области. Дама с чужим ребенком-инвалидом заправилась без очереди на АЗС. Формально ничего не нарушала, но зачем-то записала триггерный ролик о своем лайфхаке, разместила в соцсетях. Вот молча бы съездила с чужим ребенком и ничего бы не говорила. Заправилась и молодец. А она записала это, выложила куда-то в какую-то очередную запрещенную соцсеть. Тут же решили что-то проверять. А что проверять? Вот ребенок, вот инвалидность, может заправиться. Ну, в общем, такая беда. Значит, ребенки сами по себе, конечно, они, да, даже если они не инвалиды, у них тоже есть какие-то ловкие ручонки. И вот один из ребенков уничтожил скульптуру Ламборджини из Лего, которая установила мировой рекорд. Можно, да-да-да, вот мы видим вандала, те, кто смотрит видео, малолетнего вандала, который забрался на выставку и ловкими своими ручонками разваливает труд десятков человек, которые потратили десятки тоже часов, наверное, сотни даже часов.
2: Подожди, это действительно из Лего?
3: Это действительно из Лего, это стенд Ламборджини на одной из выставок, и вот он решил помочь им.
2: Смотри, они, кстати, не стреляют в ребенка, они его хватают руками.
3: Молодцы, что-то же, кстати, запрещено, наверное, не знаю. Потом их тоже будут судить за это. Вот, если у нас есть видео про ралли Богемия 26-го года, то мы можем его посмотреть. Есть у нас такое видео, Александр? Тогда мы про него вспомним сегодня.
2: А что там у нас внутри в тексте?
3: Ну, ехал-ехал и не срулил, называется, в ралли. Что да, ралли бывает прям регулярно. Вот, да.
2: Вот оно, да.
3: Оно, кстати, будет немножко пересекаться с моим сегодняшним рассказом, когда вместо того, чтобы поехать по дорожке, он поехал по полю и как комбайн прокосил все это поле, выглядит это
2: срезал кусочек,
3: весьма эпично. Да. Ну, кстати, он весь немножко в травке, но поехал дальше. Такое.
2: Это кадры из фильма «Такси 10».
3: «Такси 10», тоже французский, кстати. Дальше. Тесла, как пишут, разгромила собственный завод по производству модели S и модель X во Фримонте. Значит, по поводу разгромила, конечно, мне смешно. Это, конечно, происходит не так, как ребенок, который разгромил статую Ламборджини.
2: Ребенок вообще терминатор.
3: Понравился, да?
2: Да.
3: Красиво,
2: да.
3: Я видел, молодец. Ему надо было, кстати, снимать это как-нибудь, ну, сразу же делать сторис. Тогда бы хоть он что-то заслужил, а так только родители отправят куда-нибудь. Штраф заплатить. Вот, Tesla опубликовала видеоролик с показом демонтажа производственной линии по сборке электромобилей модель S и модель X на своем заводе в Фримонте, Северной Каролине, Калифорнии, который был выполнен в рекордные сроки в связи с перепрофилированием завода на выпуск человекоподобных роботов Tesla Optimus. Но вот, кстати, что называется, новость ложь, да в ней намек. Да, на работу по демонтажу ушло 46 дней. То есть они прям торопились. О чем это говорит? Это говорит о том...
2: То есть вот на видео, значит, сначала показан полностью забитый оборудованием станками,

0: и Toyota, и Volkswagen Audi Group, и PSA Group, Citroen Peugeot, и других разных огромных компаний, Nissan, Honda, АвтоВАЗ, в конце концов, да-да-да-да. Все полностью занимали эти ниши по зарабатыванию денег на автомобильных железяках. Вот, и вот тогда ворвался Илон Маск. Казалось, места там не было, он нашел свое место, эти Tesla, в принципе, стали звучать у нас из передачи в передачу.
1: А он же еще телефоны делал, убийцу айфона, не помнишь такой Tesla, если это не фейк был?
0: Нет, убийцу айфона делали у нас местные...
1: тоже, да?
0: Местные люди, которые сгинули вместе с этой идеей убийцы айфона.
1: Нет, по-моему, был смартфон Tesla, по-моему. Хотя, может быть,
0: и вранье.
1: Нет, не важно, да.
0: Но главное, что это, знаешь, вот разрушение этого завода и даже двух заводов, это говорит о том, что эпоха меняется. Эпоха, когда большие гиганты зарабатывают огромные деньги на автомобилях, заканчивается. А Илон Маск, который на самом деле очень четко следит за трендами, очень, очень понимает, куда что двигается, он видит, что человекоподобные роботы, которые требуются уже в миллионных количествах, которые действительно готовы уже заменять людей, и он перевкладывает деньги в такое вот производство. То есть, на самом деле, вот вообще эпохальная штука. Александр, запомни мои слова.
1: Давай, да.
0: Мы будем через несколько лет на них смотреть и плакать, радоваться за тех, кто последовал заветам Илона Маска.
1: Сострадать.
0: И сострадать тем, кто производит дальше автомобильный двигатель 1,6 литра с карбюратором.
2: Законодательство.
0: Подожди, у нас осталось последнее вот «Дети на самокатах», наша любимая рубрика.
1: Тогда оставляем пока происшествие в силе.
0: Да, у нас, если видяшка у тебя есть, то ты, конечно, сладишься. Электросамокаты – такая вещь, которая требует электричества, подключения, а прокатные требуют еще каких-то денег, чтобы заплатить. Но у нас дети… Нет, это не то, нет, это не то. У нас дети, видишь, воспользовались, они знают, как пользоваться электросамокатами без QR-кодов. Просто садишься, машешь ногой и катаешься на электросамокате. В этот момент самокат тебе говорит: пожалуйста, поставь меня на место, не надо меня там перетаскивать, а дети катаются.
1: Подожди, как просто как самокатом?
0: Они пользуются электросамокатом? Нет, он не заблокирован. Он возмущается, он что-то с тобой говорит. Но если ты плохо понимаешь русский язык, то тебе и все равно. А вот теперь законодательство.
1: Ой, господи,
2: законодательство.
0: МВД проявляет марафон щедрости и не будет штрафовать водителей в очередях на автозаправочных станциях. Региональное подразделение госавтоинспекции МВД отменит постановление о привлечении водителей, стоящих в очередях на автозаправочные станции, к административной ответственности за нарушение правил стоянки и остановки транспортных средств, ну, типа там, где не положено. То есть, когда ты стоишь в очередь за бензин, собственно, а как тебе еще занять очередь, оставить машину там, где можно, и стоять пешком? Нет, Ответа на этот вопрос нет, да?
1: Я, например, знаю заправку, скажем, на Пискаревском проспекте, она же улица Руставели, где в длинной очереди я видел, как очередь занимается еще до пересечения перекрестка, потому что ты едешь, пересекаешь перекресток, и потом заезд на АЗС. И выстраивается очередь, которая перегораживает там все и идет.
0: Перекресток
1: вообще
0: понятно, но даже если вдоль дороги стоишь, а вдоль дороги запрещена стоянка-остановка, ты, соответственно, подлежишь штрафованию. Вот, МВД говорит, что мы вас штрафовать не будем. Вот в случае обращения граждан, в отношении которых вынесено постановление назначения административного наказания за аналогичное правонарушение в области, как много слов, дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене. Короче,
1: секундочку, это было сообщение от госпожи Ирины Волк, известной нам всем в мессенджере Макс. А тем, у кого не установлен или кто не может, они не могут это прочитать.
0: Хуже, да, поэтому надо слушать передачу на моторадио. Вот, но самое важное в этой истории, что их надо опротестовывать. То есть и выписать-то выпишут, а протестовать надо. Особенно с учетом того, что автоматический штраф за стоянку, остановку иногда могут достигать 3000 рублей в некоторых неположенных местах, да, по камерам. Да. Это не просто обидно, а дорого. Вот. Вот. Значит, далее, что у нас? Россиянам рассказали, какие штрафы могут исчезнуть. Опять же, предвыборный марафон, вроде как у нас выборы все приближаются. Остался один месяц, и у нас наступит сентябрь. А депутаты Госдумы, те, которые не ушли в отпуск, подготовили законопроект об отмене 28 штрафов.
1: Но вот мы их любим сразу же, автоматически.
0: Мы их сразу любим, мы их сразу их выбираем. Да. За отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения. Вот, кстати, мы много раз с тобой говорили о том, что у нас все электронное, в госуслугах есть QR-коды меняющиеся, такие играют. Но когда мы это показываем и в отношении водительского удостоверения, и в отношении полиса ОСАГО, а нам товарищ инспектор говорит: а я такое не принимаю, мне подавай живые. Вот.
1: И теперь будет закон, который обяжет их принимать, я так понимаю.
0: Ну, до закона еще как до Москвы пешком, пока что это лозунги. Значит, по словам

0: По словам Дмитрия Хрулева, это вице-президент Международной ассоциации медиаторов силы диалога. Такие
1: кто?
0: Есть. Ну вот, вот есть... Дмитрий Хрулев. Так, что предлагаете?
1: Что такое медиатор?
0: Это что? Медиатор? Это... Ну, это вот если на радиостанции, то это то, чем дренчат по струнам гитары.
1: Вот именно, да, у нас есть тут, если
0: да. А если в английском языке и в таком вот русском, между прочим, перешло в русский язык, вот тут нет, наверное, как вот промежуточное что-то, промежуточное тоже что-нибудь не русскоязычное.
1: Медиа,
0: middle. Медиа, это между законодателем и,
1: все понятно.
0: И избирателями, да, например. Вот, кто-то, кто производит промежуточную стадию взаимодействия. Вот, предлагается перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе, а также за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации. Тут, в общем, все сложили в кучу. Государственная информационная система уже содержит сведения, которые раньше гражданин был обязан подтверждать бумагой. Это правда. И если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл, пояснил Хрулев. Все это, конечно, очень мудро и очень одобряемы нами, но это, в общем, больше предвыборные лозунги. ЛДПР предлагает временно остановить действие утилизбор на автомобиле. ЛДПР заслуживает все наши очки, все, да, просто да, это да. Лидер борцов за автомобилистов
1: за нас.
0: Этого года, то есть за нас и мотобилистов. А есть мотобилисты?
1: Есть.
0: Конечно.
1: И, кстати, очень успешно сотрудничают именно с ЛДПР в Москве.
0: Очень хорошо, пусть сотрудничают, мы не против. И вот партия выступила с инициативой приостановить действие утилизбора на авто до 1 января 2030 года для повышения доступности автомобилей.
1: Ой, тогда меньше любим. Тогда...
0: Почему? Машины будут дешевле. На лимон полтора.
1: Нет, они должны навсегда это разрешить.
0: Ну хотя бы на сколько-то. И стабилизация цен на рынке авто. Пояснительная записка есть в газете РУ. Как отметили представители партии, в последние несколько лет автомобильный рынок испытывает значительное ценовое давление, что обусловлено рядом факторов. Изменением логистических цепочек, удорожанием производства, колебанием валютных курсов, хотя валютные курсы не колеблются последние годы, а также увеличением обязательных платежей, связанных с производством или ввозом транспортных средств. А вот это как раз тот самый утилизбор. Временная приостановка действия утилизационного сбора позволяет сдержать дальнейший рост стоимости транспортных средств, повысить доступность автомобилей для населения, говорится в документе. Вот единственное, что ни в одном из государственных документов вот такой государственной цели национального уровня, и у нас есть цели, национальные цели, и нет нигде такой цели, как повышение доступности автомобилей и доступности их для населения.
1: Ну, вот прозвучало, такой... получается, да?
0: Нет, не прозвучало, да. А поскольку такой национальной цели нет, то ЛДПР останется своими лозунгами, наверное, с голосами в Госдуме, но без удовлетворения подобную законодательную инициативу. Мы, конечно, будем смотреть, куда же наденется, но денется она, скорее всего, в ближайший мусорный ящик в Госдуме или рядом с Госдумой.
1: В принципе, можно...
0: Послушать музыку.
1: Да. Я предлагаю передать взаимный наш с тобой привет лидеру группы «Амальгама» Владу Ивойлову, который вчера дал сокрушительный концерт в городе Выборг. И послушайте небольшой трек от группы
0: «Амальгама». Вот я бы этого Влада Ивойлова в этот ЛДПР вместе с Госдумой, и все бы впечатлились. Это факт.
1: Заметьте, это не я сказал. Это сказал мой собеседник.

0: Влад и Войлов и группа «Амальгама» на волне радиостанции «Моторадио». Мы продолжаем эфир с участием Ильи Плисова. И это наши замечательные автомобильные новости, которые каждую пятницу для вас. Сегодня, правда, не в пятницу, но все равно.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Итак, у нас еще хвостик остался, да, с прошлого?
2: Хвостик законодательный, да? Остался про МЧС, которая запретила размещать электрокары и стоянки фур под ЖД-мостами. Не знаю, в чем тут новелла. Дело в том, что под ЖД-мостами и вообще под разными путепроводами всю жизнь было запрещено останавливаться просто по правилам дорожного движения. Но, тем не менее, утвердил изменение в свой правил пожарной безопасности в данном случае.
0: Но которые... МЧС, ребята, такие серьезные, лучше с ними не связываться.
2: Да, да, которые лишний раз дискриминируют все эти электрокары, понимая, что и электрокары, и автомобили оборудованные газовым оборудованием, они потенциально более взрывоопасны, чем автомобили с обычными ДВСами. И, в общем, отмечается, что внесение изменений направлено на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере пожарной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры. Ну, особо останавливаться не будем, просто лишний раз пометим, что все дружно приняли за факт то, что электромобили горят и сильно, газовые автомобили горят и взрываются и сильно.
0: И вы можете на себе испытать электрокару. Это я стал к словам. Получается, вы покарали электричество.
2: Новояз, да. мы поняли.
0: Итак, у нас следующая наша постоянная рубрика из самых-самых, что называется, первых рук.
1: Из первых рук.
2: Да, вот буквально отсюда, это та причина, по которой у нас одна передача не состоялась. А не состоялась она, потому что в этих первых руках находился руль. Руль Citroёna DS7. Вот. И находился он на протяжении 2500 километров. 2560 я проехал за небольшой.
0: Давай, я переведу людям, что Илья отъезжал в государство королей бурбонов туда, во Францию. Это, кстати, страна революции. И взял там на прокат, да, DS7. Это шикарная машина, по-моему. Я даже не видел, по-моему, толком.
2: DS7, да.
0: И проехал вот эти огромные километры. Ну, расскажи нам скорее. Там действительно везде пахнет булочками, везде там, ну, такое все французское, гламурненькое.
2: Ну, во-первых, за последнее время, из-за того, что мы как Советский Союз начинаем активно отделяться, мы начинаем узнавать о том, как там за кордоном из телевизора.
0: И, кстати, по нашему телевизору как раз видео...
2: Та самая дорога.
0: Да, той самой дороги по Франции.
2: Да, это так. Прям я не поленился, свою GoPro-ху привесил к стеклу.
0: Смотри, вот... у них облака, как у нас.
2: Да, да, очень, да, похоже. Да. Вот, но не все у них, как у нас. Булочками там пахнет. Значит, наверное, мы сегодня больше поговорим не о круассанах, которые есть, да. Кстати, Франция — страна одна из немногих, в которых вот надпись на наших правах, если ты ее возьмешь в руки, то там написано «Permis de conduire». Ага. Вот, и эти разрешения на управление, оно там, люди понимают, что значит слова.
0: А у тебя спрашивали при выдаче,
2: значит,
0: при автомобиле?
2: Хороший вопрос. Значит, меня сразу предупреждали, предварительная история связана с тем, что вроде как управлять с нашими правами, с маленькой вот этой корочки, недостаточно, и ты должен получать специально международную. И я
0: здесь у нас.
2: Да, России, да, да. Из-за того, что предыдущее международное удостоверение у меня радостно кончилось, оно коротенькое, на 3 года. Оно даже короче, потому что это на 10 лет, но на 3 года, то есть ты 3 раза должен будешь поменять в течение действия всех прав наших, да, ага, российских. Предыдущее кончилось, и мне пришлось выпустить новое. Не поленился, сходил в ГИБДД, заплатил пошлину, его выдали, все там нормально. Вот, и ни разу меня не спросили. Вот, оно не пригодилось. Не спросили ни при выдаче, хотя я ожидал, что компания Avis, да, Rent-A-Car, которую я убрал, потребует это. Нет, тем не менее, обошлось без этого. Единственное, что для подготовки, если кому интересно на сегодняшний момент, как брать автомобиль в аренду, вам нужна специальная карта. Она должна быть либо кредитной, либо дебетовой. Та, которая настоящая маэстро, та, которая настоящая виза, либо дебетовый, но с возможностью брать автомобиль в аренду. Там есть специальная галочка, то есть не каждая карта позволяет тебе, и ты можешь прийти на пункт проката, сказать: дайте мне автомобиль хотя бы на день. Они говорят: пожалуйста, там 100 евро в день. Они говорят: но вам мы не выдадим, потому что у вас кредитная карточка не соответствует. Поэтому пришлось даже...
0: Наши карты вообще не работают, да?
2: Наши карты находятся в другой вообще системе, они полностью разделены. Там такая железный занавес между банковскими системы давным-давно у нас находится, поэтому хоть пластик похож и чипчик какой-то, все похоже, но за это отвечают наши процессинговые центры, а за MasterCard, Visa и все остальное отвечают ихние, если можно так выразиться,
0: понятно,
2: процессинговые центры. Поэтому нужна мало того, что специальная карта, которая действительно MasterCard, Visa из этой системы, так она еще должна быть немножко кредитной. То есть она может быть дебетовой, но у нее должна быть специальная галочка. Вот так ты можешь получить такой автомобиль. Значит, если дальше рассказывать, я был не только во Франции, но мне потребовалось проехать крюк такой Франция, Германия.
0: Да погодите с географией. Вот мы смотрим на видео и видим, во-первых, двухполосная дорога какая-то, потом она там трех становится периодически. Ты расскажи, что это такое, что за разметка, что за асфальт, есть ли трещины, камни, капиталистические ямы какие-нибудь.
2: Значит, вот из моего опыта, 2500 километров проехаты или проеханы, или было проехано.
0: Проезжено.
2: Проезжено, да. Да. Не только по автобанам, а также и по очень мелким городкам. То есть мы заезжали в маленькие достаточно городки, в средние, маленькие. Вот. И я могу сказать, что качество дорог невероятное. Во-первых,
0: невероятное с плюсом сейчас.
2: С плюсом, да. Почему? Несмотря на то, что у нас очень много хороших дорог, ничего не могу сказать. Но такого постоянства, такого, как сказать, стабильности, одинаковости по разметкам, по ограничениям дорожным по работам. Вот, например, я сейчас проезжаю сюда, вот на радиостанцию, и я, ну, часть дорожной полосы закрыта на ремонт. Да, и стоят такие бетонные блоки, смертоубийственные, просто такие бетонные.
0: По-моему, они пластмассовые.
2: На которых нет, прям бетонные, прям на самом деле бетонные. И висит на них, знаешь, такая гирлянда из лампочек, которые не горят. Но это невозможное совершенно зрелище, я, честно говоря, прям...
0: То есть во Франции это аттракцион был.
2: И во Франции, в Германии, да, это был бы аттракцион. Там есть специальные такие штуки, которые оборудованы, заранее предупреждающие знаки, понижение скорости. Кстати, очень порадовало, что вот все понижение, изменение скоростей, да, вот которое есть, оно чудовищно логично. Их надо очень четко соблюдать. Соблюдают их в основном с точностью до 0 плюс-минус 1 километр. Да, то есть вот написано 50.
0: Прямо весь
2: 50.
0: Поток, да?
2: Ну, относительно. В некоторых местах местные, которые знают, что камер нету, тут можно ехать, они мне упирались, конечно, так сказать, в спинку.
0: Ага.
2: И они не пищали и не моргали. Но я чувствовал их присутствие настолько близко, что они понимали, что здесь-то можно ехать и 40, не только 30.
0: А также они понимали, что, видимо, русский едет впереди,
2: хуже
0: боится
2: того,
0: всего
2: хуже
0: по правилам.
2: Французский, особенно это чувствовалось в Германии, они поняли, француз, наверное. У меня были французские номера, там написано F на номере, ага, да, у всех немцев D.
0: Это турист.
2: Да, французский турист. Вот, я ездил строго по правилам, потому что привезти оттуда штраф очень не хотелось. Вот. И поэтому они иногда, конечно, были недовольны.
0: А штрафы не разделены железным этим? Нет, как-то.
2: Штрафы будут выставлены на Avis, а потом вычислены с твоей карты. Вот затем она и нужна кредитная, чтобы
0: понятно,
2: они с тебя
0: теперь,
2: эти штрафы,
0: все, круг замкнулся,
2: если что, списали. Да.
0: Так.
2: Значит, так вот, что касается дорог, значит, когда у нас рассказывают, знаешь, вот эта колейность, которая образовывается из-за того, что и многоточие.
0: Да.
2: Нет колейности. Нету даже ремонтов таких, знаешь, вот как у нас ЗСД или КАД перекрывают вот такую полосу. Ежегодно колейную полосу, которую ты вот так рулишь, и надо, вот в два приема надо вот взять. Особенно если ты едешь в мокрую погоду или в снежную погоду. Да. То есть ты должен очень аккуратно ездить. Нет ничего такого. Нет у них то ли снежной погоды, то ли у них нет шипов, то ли чего-то у них нет, то ли что-то они знают, как строить дороги. Дороги они строят долго. У них некоторые закрытия написано: мы по 27-й год будем тут строить. То есть прям 2-3 года у них заложено на постройку достаточно большого куска. Пироги, которые они строят по дорогам, знаешь, вот количество песка, камней, того, что они навозят, прям видно иногда вдоль дороги. Огромные стройки, там огромное количество песка. Не хуже, чем у нас. У них сделано таким образом, что, видимо, дороги стоят десятилетия. В общем, могу сказать, что от крупных дорог, трасс, автобанов, до мелких дорог в городках, дороги у них просто идеальные везде, где во всяком случае, я был. И даже мы выезжали, знаешь, куда-то за город уже буквально в поля, и там был насыпана гранитная крошка, которая позволяла тебе ехать вот там.
0: Ну вот я до эфира спрашивал, почему я не вижу других машин на этом видео. Видео длинное довольно-таки, ну и изредка только. И ты сказал, что это отрезок платная дорога.
2: Да?
0: Сколько почем стоит?
2: Почем стоит? Значит, выглядит, что на километр стоит намного дешевле, чем у нас. Намного дешевле. Значит, чтобы было понятно, вот 2500 я проехал, из которых платные дороги были только во Франции, в Германии не встретил платных дорог, ну, по-моему, там их и нету. Вот, и из всего этого я, наверное, проехал километров 200-300 по платным
0: дорогам.
2: Обгон
0: идешь, смотри, обогнал.
2: Ну, это не обгон, да, это, да. В это же, это опережение называется.
0: Опережение, да, извини, да. И так деньги.
2: Вот, и несколько сотен километров обошлось в целом тебе примерно 30-35 евро. 35 евро, 3500, это на достаточно большие участки. Некоторые участки ты платишь по 2 евро, некоторые по 12. Ну, это небольшие участки. В общем и целом, в одну сторону ты проезжаешь там 300-400 километров. Намного дешевле, чем наши, это абсолютно точно, даже во Франции.
0: А чем обоснованно, они там не объясняют, что здесь...
2: Ты просто подъезжаешь к платежу, и тебе написано 2 евро, давай, езжай.
0: А нет в скобках, потому что мы прорубались через скальные породы.
2: Нет никаких объяснений.
0: Ничего такого, да? Так, ладно, хорошо. По поводу заправок. Есть ли там Лукойл, Татнефть?
2: Нет Лукойлов, Татнефтей. Значит, ну, соответственно, очередей нет, запретов нету. Единственное, на одной из заправок я уже подходил там к концу, подъехал на заправку, у меня там осталось 60 километров ехать по датчику. Вот. И заправиться мне не удалось. Вот прям была такая история. Потому что подъезжают там местные граждане. Вот у них есть специальная какая-то карточка, которая позволяет им там заправляться. Мне своей карты, вот именно банковской, не удалось. Это была какая-то специальная заправка. Пришлось найти тут.
0: Но не потому, что ты из России.
2: Нет.
0: Что мы тебя не
2: любим.
0: Нет,
2: там, видимо, как-то как спецтранспорт. Вот. И дальше мне пришлось найти буквально рядом в 5 километрах заправочку по навигатору. Кстати, про навигатор тоже отдельно можешь задать вопрос.
0: Да, обязательно сейчас, да.
2: Все. Вот, и на соседней заправке все хорошо. Заправилось, то есть все 100%, все удачно. Значит, стоимость бензина. Бензина или там дизеля стоит от 2 до 2,3 евро. Да.
0: Ну, предположим, 2. Возьмем щадящую цифру. Да. Это значит 200 рублей.
2: Ну, очень грубо 200 рублей, да.
0: Литр, да, получается. Ну, слушай, вообще в 2 разика. 2,5 даже.
2: В 2 разика. Единственное, что радовало, расход DS7. Вот этот DS7, на самом деле.
0: А он гибридный был?
2: Вот хороший вопрос. У меня есть специальная табличка, которую я просчитывал по расходу. Есть же вот какая же сейчас история. Вот 2500 километров едешь. Когда у тебя топливо дорогое, тебе становится особенно актуально, на чем
0: ездить. Да, ну, конечно.
2: И вот есть электричество, гибрид и дизель. И вот я могу сказать, что по трассе получилось, что дизель, наверное, чуть ли не один из самых экономичных, при условии, что ты чужак.
0: То есть даже лучше, чем гибрид.
2: И даже лучше, чем электричество. Если ты чужак. Дело в том, что если ты местный, то у тебя есть всякие разные скидочные карты, и ты прикреплен к электросети. И разница по оплате...
0: К какой электросети?
2: Значит, есть сеть заправочных станций, так, которые заправляют электричеством.
0: А, понял,
2: и если у тебя, ну, типа дисконтные карты, ага. И разница там может доходить в 2 раза. Да, вот если ты просто подъехал и заправился, ты
0: то
2: кто-то
0: чужой человек.
2: Да, чужой человек. Соответственно, если ты, вот я как взял в аренду, и у меня никакой выгодного тарифа на электрозаправку нету, то это означает, что я буду заправляться дороже, чем дизель. То есть, если на пересчет вот здесь киловатт-час, это который тратит там, не знаю, там 20 киловатт-час на сотню, если сравнивать.
0: Ну да.
2: Вот. В общем, все это дело просравнивали. Но если ты местный, ты можешь получиться...
0: Я слово просравнивали.
2: Просравнивали, конечно.
0: Запишу себе.
2: Да. Это наш словарик.
0: Так.
2: Ну вот.
0: И просравнивали,
2: и электроавтомобиль для местного будет выгоднее, а для не местного, для гостя будет дороже даже, чем дизель. Гибрид примерно столько же, ну, собственно, и примерно столько же у нас получается бензин-дизель. Ну, порадовал, честно говоря, да, этот DS7, он не выпрыгивал из 7 литров дизеля. Единственное, что у него там действительно небольшой мотор. Нельзя сказать, что он рвет, когда ему нужно, особенно если ты хочешь разогнаться со 120 до 130 или 150.
0: Давай щадяще скажем, рвет, но так.
2: Рвет, но не очень, да.
0: Не очень.
2: По-французски рвет.
0: Я еще хотел спросить про всякие разные, ну, не препятствия, наверное, а про всякие разные вещи на дорогах. Там мосты, какие-то железнодорожные, какие-то тоннели, какие-то... Вот что там встречается? Или там построено так, что оно все объезжает?
2: Встречается все. Я ездил даже до юга Германии со Швейцарией и Австрией. То есть фактически... Одна из точек у нас была посещение. Это замок Нойшванштейн. Вот так называется.
0: Швайн?
2: Ну, звучит как Швайн, как Нойшванштейн. Но на самом деле Нойшванштейн. Вот. И это такой замок на юге Германии, уже в Альпах, который в горах очень красивый, одна из таких открытых.
0: Там же вампиры, там же всякое клипер бывает.
2: Да, такой же, но без вампиров. Да, мы их там не встретили. Нам не удалось.
0: Или им не удалось. Вот,
2: и я могу сказать, что проехать через горы без тоннелей никак, поэтому какие-то тоннели там были, как обычно, прекрасно организованные. Нет с этим проблем.
0: Ой, ну давай тогда про что-то такое. Ну, про парковки, например. Где можно, где нельзя, почем стоит.
2: Сложная история. Паркоматы там есть. Ты смотришь, как там дела с паркоматами. Иногда глючит. Один паркомат не работает, идешь к второму. Бывала такая. Закидываешь туда евро. Очень разные цены. Иногда очень демократичные. 1,5 евро там фактически на сутки. В некоторых городах. В некоторых не очень демократичные. Когда у тебя вообще ограничения. Ты больше 2 часов не имеешь права стоять. Выйти, погулять там, и обратно вернуться и уехать. по-разному.
0: А штрафы?
2: До 6 штрафы, не знаю, не приходили, но я допускаю, что они очень значительные, потому что люди все платят, у всех лежат эти бумажки под стеклом.
0: Ага. Слушай, вот эта бумажка, вот для меня путаница, как это работает?
2: Подходишь к паркомату, так. Закидываешь туда 2-6 евро, так. Вот 6 евро за 2 часа, например, наверное, самый большой.
0: Так, хорошо.
2: Вот он тебе выдает бумажку, что ты стоишь до 2 часов 13 минут.
0: Так, и вот эту бумажку ты...
2: Кладешь под стекло, и если инспектор может глазками пройти и увидеть, он, если не хватит этого времени, то он тебя штрафует.
0: Я помню, раньше в Германии, ну, я там часто бывал, в юности, и там такие были, знаешь, такая скрутилка.
2: Они
0: штуки.
2: Сейчас есть. Есть,
0: а это как работает?
2: Есть сейчас синенькие такие,
0: да, да, да.
2: Синенькие такие бумажки, в которых крутится время. 2 часа 30 минут ты указываешь то время, когда ты автомобиль оставил. И типа у тебя там 15 минут стоянка бесплатно, а больше ты стоять не имеешь права.
0: Понял.
2: Поэтому в некоторых местах оплачивать не надо, ставится там 15 минут бесплатно, оставляют под стеклом такую штуку, но ты должен иметь такую крутилку у себя
0: в машине. Кстати, гордость охватывает за нашу Российскую Госдуму. У нас же были депутаты, которые предлагали 20 минут, то есть круче, чем в Европе, бесплатную стоянку. И мы, кстати, чтим их.
2: И мы, да. И мы готовы были за них голосовать, но 20 минут пока нет.
0: Так, значит, что навигацию еще хотел сказать.
2: Навигация. Значит, во-первых, навигация почти невозможна без интернета.
0: А ГЛОНАСС
2: с интернетом?
0: Работает наш?
2: А я не знаю, кто из них работает, потому что в телефоне у тебя подключено оба по правилам, и ГЛОНАСС, и GPS, поэтому кто-то из них, какой спутник увидел, такой показывает. Работает везде хорошо, сбоев навигации не было нигде. Кроме тоннеля, в котором возникает пауза, там он не видит ни одного спутника.
0: А ты карту скачивал, да, какую-то?
2: Значит, не скачивал, я работал онлайн. Значит, с онлайном. Самая простая история, это есть eSIM-ы. Интернет-сим-карту ты покупаешь без проблем. Стоит 800 рублей на 2 гигабайта. 2 гигабайта полностью хватает, если ты не начинаешь копаться в картинках и куда-то их там слать. То для навигации на 2 недели хватает за глаза и за уши. 800 рублей стоит тариф. Подключаешь.
0: То есть ты заходишь в специальное место, считываешь камерой QR-код, тебе продают, да?
2: И просто сидишь в Российской Федерации. Заходишь на интернет-сайт,
0: так.
2: Скачиваешь нужное приложение, платишь 800 рублей нашими обычными рублями любого банка. Вот.
0: И у тебя для
2: и подключаешь
0: той страны,
2: eSIM. Для всей Европы. Для всей Европы покрытие. У тебя интернет 2-гиговый.
0: Обалдеть.
2: После чего ты заходишь, в моем случае было несколько предложений. Один из знакомых навигатор в Азии есть такой, аналог всех этих Гуглов и Яндексов. Вот. И все, и с этого момента ты живой человек, он все находит, все показывает, показывает развязки.
0: Ты не живой человек.
2: А как только ты у тебя нет живой сказал, навигации, да, ты немножко инвалид. Поэтому если вы вдруг решили в таком путешествии оказаться, не пожалейте этих 800 рублей на 2 гигабайта. Это прекрасная история, потому что сейчас стоимость наших всех роумингов, раньше она была приемлемой, сегодня это соизмеримо с одним днем роуминга у вас в телефоне. С одним днем.
0: Слушай, ну честно говоря, для меня это открытие.
2: Очень удобно,
0: я
2: я тебе прям покажу, как это удобно.
0: Поделюсь.
2: Значит, еще одна штука. Дело в том, что когда ты ездишь в такое путешествие, тебе же надо еще доехать, например, до места проката. И вот у меня было незабываемое впечатление, скажу, вот прям было здорово. Вот мне из гостиницы надо доехать до места проката. Это, условно говоря, там, не знаю, там 3 километра. А пешком это долго. Да, нужно сколько-то пройти. И я беру местный не самокат. Там нет самокатов, кстати, в Париже раньше, когда я ездил, там больше 10 лет
0: по-моему,
2: назад.
0: Запретили
2: самокаты. Да. Раньше их было масса. Они валялись на этих площадях. Они везде там всем мешали жить. И они были небезопасны. Сейчас разрешены электровелосипеды. Они более безопасны, они не тормозят так, как самокат. Ты не можешь так разбиться на нем. Ну, гораздо аккуратнее. В этом есть какая-то логика. Самокаты Lime есть такие. И ты за 1,5 евро. Я подхожу к этому самокату, сажусь на него, еду до вокзала, где у них...
0: По навигатору,
2: да. Пристегиваю это на резиночках, доезжаю, оставляю этот велосипед. 1,5 евро это все
0: то
2: стоит.
0: То есть они все содрали с нас?
2: Ну, вот. Нет.
0: Ну, я вывод делаю.
2: Наоборот, боюсь, что мы поддерживаем их решение. Вот. И еще одна история тоже важная. Если у вас есть все-таки карточка западная, то, конечно, надо пользоваться Uber, он там жив и здоров. Вот, и на какие-то моменты, когда тебе надо все-таки переехать, самокат, или ты с семьей, куча народа, или что-то перевезти из гостиницы, то ты садишься, заказываешь себе Uber и едешь.
0: Кстати, Uber это частные лица, которые...
2: Ну, нет? Это такой же, как Яндекс.Такси, который подключает к себе более-менее похожая система, которая...
0: А может подъехать мафиози? Там же, говорят, во Франции сплошная мафия.
2: Больше того, по телевизору показывали, знаешь, такое, мы приезжаем в гостиницу...
0: Вызываешь прямо себе
2: гангстера. И там показывают, внимание, не недопустимые водители, которые вас ловят прямо в аэропорту Шарля де Голля. И нас такой, кстати, поймал. Мы вот так посмотрели по Uber, сколько стоит. 80 евро стоит доехать до гостиницы, он берет с нас эти деньги. Ну и, конечно, официальное такси, которое будет в Шарля де Голля, они будут дороже, безусловно. Ага. Вот, соответственно...
0: Подожди, это преступник с человеческим лицом, получается.
2: Да, да, да, да. То есть мы стали членами вот этой как преступной схемы переезда на таком автомобиле.
0: Слушай, ну в целом, вот закруглить бы вот этот блок рассказов о европейских поездках, как тебе в целом? Что-то было такое, чего
2: знаешь, что
0: не
2: удивило?
0: Хватало?
2: Знаешь, что удивило? Вот, например, у нас, когда мы с тобой ездим по улицам, мы уже стали свидетелем китаизации автомобильного парка.
0: Да.
2: И когда мы с тобой рассказываем новости, знаешь, вот это не чувствуется вживую, если ты не ездишь по дорогам. Чувствуется, что все, Европа загибается, их автомобили никому не нужны, BMW. Вот у нас будут сейчас новости по поводу BMW. А я тебе могу сказать, что в Германии немецких и французских машин много. Во Франции немецких и французских особенно машин очень много. И из всех китайских автомобилей, которые мне мозолили глаза, была только какая-то местная Супра. Вот какой-то бренд китайский. Все остальное я там не видел практически от слова совсем. Единственное, парк там за последние там, 5-7 лет обновился достаточно заметно. То есть они стали новее. Но машины в прекрасном состоянии и все европейские. То есть вот 95%, может быть, 98% парка по дорогам, то, что я встречал, это все европейский автопром. Вот это меня удивило.
0: Так, я предлагаю вот что, коротенькую музыку на полторы минуты буквально, чтобы сбросить с себя чары Евросоюза и вернуться
2: наконец в Российскую Федерацию.
0: На родину, да.

0: Вы слушаете радиостанцию Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: В студии Илья Плисов, и мы возвращаемся в наш замечательный, надеюсь, эфир. И на очереди у нас новости автомобильного рынка. Прямо сейчас поехали.
2: Новости авторынка.
3: Новости из раздела «Богатые радуются». Кого вообще волнуют новости про Бугатти, наконец радуются тому, что Бугатти болид наконец-то разрешили выезжать на обычной дороге. Британцы превратили трековый гиперкар в легальную машину с номерами на улице. Те, кто видит ее на картинке или сам
0: номера.
3: Даже нет места под номер, я бы сказал. Тем не менее, на ней можно ездить. Если кому-то эта новость пригодится, мы за него сердечно рады.
0: Слушай, а красный значочек маленький напоминает Субару мне почему-то.
3: Но нет, это Бугатти.
0: Бугатти, хорошо, да.
3: На заводе Ford начнут выпускать китайские автомобили. Вот у нас постоянные новости, потому как разваливается европейский автопром, и во многом он разваливается не потому, что европейцы, как мы видим, начинают плохо потреблять.
0: Из-за американцев.
3: Из-за того, что мировой рынок стал заполняться китайским. Не собственно европейский. Вот. И собственно европейский авторынок мы пока видим еще держится. Тем не менее, концерн Ford и китайская компания Geely договорились о создании совместного предприятия на частично проставящем заводе американского автопроизводителя в испанской Валенсии. Значит, мне нравится мощности, которые они приводят. Вот они говорят, что мощность производства на 450 тысяч автомобилей в год.
0: У нас полмиллиона,
3: у нас ближайшие заводы, которые находятся вокруг Санкт-Петербурга, они выпускают примерно по 100-110 тысяч автомобилей, то есть в 4 раза больше. Вот. И они собираются этими жилями.
0: Фордами?
3: Нет, фордами они не смогли заполнить свои мощности, а собираются заполнить китайским автопроизводителем. BMW отказывается от участия в одном из последних крупных европейских автосалонов. Вот. Женевский автосалон прекратил свое существование. Детройтский автосалон больше не стоит посещать. Это означает, что осталось лишь несколько мероприятий, которые стоит отметить в календаре. В общем, офлайн мероприятия теряют свою значимость, и BMW один из первых говорит, что я там не буду присутствовать, только виртуально, со своими Ноя классы. Volkswagen представил электрические велосипеды спорт. Вот мне нравятся вот эти e-bike и названия. Знаешь, вот все вот эти хочется прочитать e, знаешь, как по-русски, но получаются неприличные слова. Поэтому вот наш привычный уже набор слов e-book.
0: Есть в Петербурге клуб, который не стесняется русской транскрипции, но мы опять же по вышесказанному
3: не будем. Да. Вот, e-book — это электронная книга, или e-business — электронный бизнес. Вот такой e-book, e-business, e-bike. Добавилось.
0: Что поделаешь?
3: Да. И автопроизводитель Volkswagen в партнерской компании анонсировал модели электрических велосипедов спорт и байк, и кроссовер и байк. В общем, ну, учитывая, как я воспользовался таким электрическим байком в Париже, на самом деле очень милая штука. Знаешь, забавно он работает. Ты начинаешь давить, ты должен крутить педали, но просто когда начинаешь надавливать, он тебе помогает.
0: Это такой, конечно, я знаю, мощный. У меня был такой.
3: Был такой e-байк уже?
0: Да, я расстался.
3: Ты мастер e-байка?
0: Да, был.
3: Ну вот я тоже приобщился.
0: В Китае ощущение, кстати, очень такое любопытное. Это чуть посильнее, он раз и поехал у тебя быстро. Да.
3: Подкидывает, да?
0: Да.
3: И главное, перестаешь крутить, он перестает крутить.
0: Да.
3: Забавно, что, кстати, по парижским улицам можно катиться. И больше того, ты прежде чем ты берешь такой байк на прокат, тебе спрашивают, у тебя викторина. Ты должен понять, что можно ли выезжать. Ездить можно только по выделенным полосам. Нельзя по тротуару. Если нет выделенной полосы, то едешь вместе с автомобилями.
0: А кто-то спрашивает, или ты галочки ставишь?
3: Ты галочки ставишь.
0: Галочки
3: то есть ты проходишь такой квестик. У меня есть даже принт-скринчики, можем показать как-нибудь. Ага. Передачу. Вот. И если это не пройдешь, то тебе e-байк кто-то не дадут. Вот.
0: Не будешь ты без
3: e-байка. Без e-байка. В Китае назвали средний срок службы электрокаров, который они посчитали всего 1,8 года. То есть это 1 год 10 месяцев примерно.
0: Именно всего кара?
3: Об этом говорится в совместном отчете
0: аккумуляторов?
3: Они в целом списывают вместе с аккумулятором.
0: Ага.
3: Отчет составил Китайская ассоциация производителей автомобилей и Heijun Consulting. Heijun Consulting, видимо, есть такой консалтинг. Средний возраст новых энергетических транспортных средств составляет всего 1,8 года. Такие электромобили могут быть заменены как мобильные телефоны, говорится в материале. Это просто какой-то предел потребляцкого отношения.
0: То есть один раз купил, и потом только меняешь.
3: Да, и это все говорят, читаем мы, в стране, в которой средний возраст автомобиля 16 лет, он увеличивается.
0: И никто нам не меняет на новые.
3: Ладно, дальше что там в КНР происходит. Выявили рекордный рост потребления энергии из-за спроса на электромобили. Ну, кстати, я могу сказать, знаешь, вот что меня очень поразило вокруг дорог, когда едешь по Европе, огромное количество ветряков. огромная, невероятная просто. Как, особенно в Германии. Я даже взял табличку посмотреть, как дела с этими ветряками.
0: По-моему, всегда было. Ну или как-то вот...
3: Сейчас особенно. Германия 30% своей электроэнергии, 30% делает ветряками. Ветряными станциями, которые находятся либо в море, либо на полях, вот как ты ездишь. Франция 6%. Мы видим, что во Франции чуть меньше. Я прям вот визуально это видно. На самом деле Дания лидер по производству ветроэнергии. И она генерирует из своего объема до 60% всей электроэнергии. Да. Значит, там есть некоторая проблема генерации и потребления. Она связана с тем, что ветер не всегда дует. Им приходится в какой-то момент что-то экспортировать и продавать эту энергию наружу. Да? Кто-то перестает сжигать топливо и начинает забирать у них. А иногда, когда ветер не дует, им приходится у кого-то наоборот брать. То есть,
0: понятно,
3: баланс такой сделан.
0: Да.
3: Вот. Россия, как думаешь, как у нас в России с этим? Готовы мы к этому?
0: Я думаю, по-моему, ни одного нет.
3: 0,6%.
0: Ну, 0,6%.
3: У нас есть два мощных оператора ветроэнергетики, один из которых, ты удивишься, Росатом. Казалось бы, кто? Росатом, на самом деле, один из самых мощных, да, который недавно,
0: я
3: кстати...
0: Я могу высказать гипотезу, там стоит маленький ядерный моторчик внутри.
3: Нет, это ни к чему.
0: Нет, почему, смотри, он вырабатывает ветер, а напротив стоят, которые от этого
3: крутятся. Ну вот, суть заключается в том, что Государственное управление по делам энергетики Китая заявило, что на начало июля общенациональная нагрузка на энергосистему достигла 1,5 миллиарда киловатт на фоне роста спроса стороны цифровой экономики и электротранспорта. То есть они сначала наводнили это все электромобилями, а теперь надо их как-то питать. То есть им же не бензин нужен, им электричество. И это на самом деле заметные объемы. Вот, и с этой проблемой столкнемся и мы, начинает сталкиваться, конечно, Европа. Что у нас? Ключевые автомобили российского рынка мы пропустим. Ну и, наверное, последняя новость, которая полезная. АвтоВАЗ раскрыл, какими будут характеристики двигателей нового поколения. Рассекретил двигатели для кроссовера Lada Azimut. АвтоВАЗ провел презентацию бензиновых двигателей нового поколения. От своих предшественников агрегаты 1.6 и 1.8 литра отличаются улучшенными показателями, для чего было внедрено целых 37 новых или модернизированных деталей. Эти компоненты унифицированы для обоих моторов. Вот, среди всяких прочих...
0: Я смотрю, картинки у нас нет, это, наверное, скрывается картинка.
3: Нет, есть картинки. На самом деле у нас двигателестроение в России как-то развивается потихонечку, не торопясь. Планируется все это к 2007-2030 году, как-то это разовьется. Но, например, у них на моторах появились фазовращатели, которые были придуманы автопроизводителями уже лет 20 назад, начиная с Mitsubishi, когда у тебя... Или VANUS-система, которая в BMW называется. Ну, они по-разному называются, то есть, которые корректируют...
0: А теперь у нас
3: на наших местных произведенных двигателях.
0: Отлично.
3: Так. Собственно, наверное, все с новостями по рынку, а мы идем дальше.
0: А что у нас следующее?
3: Жизнь Евравто, два слова.
0: Так.
3: Как у нас там в жизни Евравто? Ну, могу так рассказать, пока...
0: Сейчас.
3: Пока ты разыскиваешь.
0: Не могу понять, у меня же было... Вот, нашел все, да-да-да, поехали, да.
1: Удивительное из жизни Евравто.
3: Удивительно, но автомобили разбирает не только Евравто, но и многие другие инициативные граждане. Вот. И на следующей неделе мы участвуем в такой, так называемой, сходке авторазборов. Она пройдет с 31 июля по 2 августа в городе Казань на базе отдыха Лебяжье. Вот ежегодная профессиональная встреча, где владельцы и сотрудники авторазборок со всей страны обсуждают рынок, делятся практикой и ищут партнеров. В общем, мы там тоже будем. На самом деле много народу таких инициативных, воодушевленных.
0: Красивые люди, вот девушки даже есть. Вот это они все оденут рукавички, возьмут ключи гаечные или там что-то, и будут разбирать.
3: Они возьмут кто безалкогольные напитки, кто пиво, и будут друг с другом знакомиться. По сути, такое мероприятие по встрече.
0: Слушай, а о чем там речь-то пойдет? Как правильно вскрыть или открыть, вынуть?
3: Как не поломать, как хранить, как перевозить, где клиенты, где клиентов искать, в конце концов? Где же находят людей, которым нужны булочные запчасти?
0: Здорово, молодцы вы, у вас прямо выездные такие сессии, да. прям хорошо. Так.
3: Идем к технологиям.
0: Да, технологии на нашей очень, так сказать, интернет-волне.
1: Технологии.
3: Но Новый патент Hyundai может навсегда изменить способ зарядки аккумуляторов электромобилей. Спойлер, нет, не может ничего изменить. В общем, идея заключается в том, чтобы в решетку радиатора на автомобиле вставить пропеллер, который будет что-то генерировать. Кстати, такие генераторы есть у самолетов. Если у самолета случается какая-то нештатная ситуация, у них вываливается такая турбинка снизу, автомат.
0: Да-да-да, я видел недавно в одном из боевиков американских.
3: Да-да-да, которая гарантирует поставку электроэнергии к оставшимся устройствам, таким как гидравлическая система и система управления, потому что без нее ты управлять самолетом не можешь. И вдруг у тебя что-то случилось с генерацией энергии, она компенсирует это. Поэтому, помнишь, каждый раз мы спрашиваем, а при чем здесь авиация? Вот этот патент, в общем-то, был давным-давно изобретен в самолетостроении, и тут Hyundai говорит, мы сейчас разместим в автомобиле, по новой что-то зарядим. На самом деле, ничего они не зарядят, но патент такой сделан, и они планируют как-то вот набегающим потоком разгонять генератор, что-то им заряжать. Кажется, что изобретен прям как-то перпетум мобиль, вечный двигатель, но на самом деле физические ограничения не позволят одновременно и заряжаться ветром, и не мешать этому ветру.
0: Я помню, в детстве в глубоком, может быть, это и сейчас есть, но сейчас я не вижу, а вот когда совсем я был, это было в юности, я вроде видел, как на велосипедах, тоже такая динамо-машинка, такое колесико.
3: Она и сейчас есть, которая светит лампочку. Я сейчас
0: не вижу. Да-да-да. То есть, ну, это вот оно и есть.
3: Да, но вряд ли этой динамо-машинки на велосипеде не хватит для того, чтобы заряжать аккумулятор, чтобы потом самому ехать. Поэтому это слишком мало энергии будет он производить, тем более набегающим потоком.
0: Ну, да, согласен, да.
3: Вот, в США разработают новые требования к автомобильным дверям после смертельных случаев с Tesla. Разработка может занять несколько лет. США тоже вслед за Китаем обратили внимание на то, что скрытые ручки двери, которые управляются только электричеством, они смертельно опасны. Мы об этом говорили уже много раз, и вот опять. Tesla установила антенну Starlink в свой CyberCab. Заявляют, что спутниковый интернет SpaceX теперь напрямую интегрирован в CyberCab, специализированный роботакси Tesla. Информация появилась в понедельник в двух постах, где была представлена схема расположения антенны Starlink на крыше автомобиля. И тоже мы с тобой об этом разговаривали. Буквально на прошлой передаче, две недели назад, мы с тобой говорили о том, что, помнишь, поднимался дрон, который напрямую соединялся без всяких промежуточных
0: Да.
3: И вот мы уже видим, что на Tesla уже интегрирован в автомобиль. То есть ты будешь ехать, чтобы у тебя навигатор работал не с интернета GSM-ного, а с интернета спутникового. Такая штука, такая возможность уже есть и внедряется в самые современные Tesla. Те, которые на заводах уже закрываются. Как мы отстаем. Так, подпружиненные ноги мы уберем. Почему электрорикши внезапно останавливаются на дороге? За этим стоит китайское приложение BatBMS. Это история приложения, о котором большинство людей никогда не слышали. Вот, что происходит. Многие индусские рикши перешли на электротягу в своих... Можно, да, видяшку показать. Перешли на электротягу в своих тук-туках, что называется, да, вот этих мототакси, которым... Вот, раньше они были все бензиновые, сейчас они многие электрические. И прикол заключается в том, что хакеры... взяли приложение, а оно не закрыто. Ты можешь подключиться к любому едущему мимо такси. Этим стали пользоваться. Вот у нас на видео чувак подсоединился к батарее и остановил ее производство энергии этой батареи. И тут, надо сказать, что моторикши индийские не бог весть как сильны в электронике или вообще в чем-то. И они сидят и не знают, что с этим делать. И там целый холивар разгорелся, когда эти шутники десятками останавливают этих рикш, а потом просят 100 рупий, говорит, а хочешь, я тебя включу, давай 100 рупий, и ты поедешь дальше. В общем, производители приложения поняли, что это приложение надо, наконец, запаролить. Оно было вообще без пароля. Вот, но представь себе ситуацию, ты моторикша, катаешься на этом, тебе паролить ничего не надо, ты не заходишь ни на какие новостные сайты. И пока тебя не остановят такие зловреды, простенькие хакеры, да, и они вот очень смеются, это целый какой-то прикол.
0: Хотя
3: получился.
0: Говорят, индийские программисты очень неплохие. Это странно.
3: Да, но те, кто ездит за рулем моторикши, они не очень программисты. Вот. Ford защитил машины от угона с помощью двухфакторной аутентификации. Компания Ford разработала новую систему безопасности Start Inhibit, которая повышает защиту автомобиля от угона. Технология работает по принципу двухфакторной аутентификации и уже более года успешно применяется на некоторых моделях. Как ты думаешь, зачем? Правильно, чтобы зарабатывать бабки. Они просят $8 в месяц за то, чтобы ты мог посылать себе смс-ку. Автомобиль нельзя заблокировать во время движения, но можно, пока он не запустился, тебе приходит сообщение, если ты не подтвердишь, что это ты, то машина либо не заведется, либо не уедет.
0: Ну, слушай, отличная, кстати, идея, чудесная, по-моему. Очень правильная. Так.
3: Вот, дальше. Как у нас в Бразилии? У нас есть видео?
0: Есть,
3: без,
0: есть.
3: Без видео это очень тяжело. В прошлой передаче мы показывали кривую улочку, которая тоже снижала скорость путем изображения кривых линий на дороге. Ну, вот Бразилия поддерживает это движение, и она рисует очень живо, очень похоже рисует лежачих полицейских. Вот, если кто-то смотрит это видео, как у нас там с видео, очень хочется его посмотреть.
0: Оно есть, сейчас найдем.
3: Вот оно левее, левее твоей стрелочки, правее, ниже, левее. Во, вот это оно. Вот, и просто граждане взяли, нарисовали лежачих полицейских. Они нарисовали настолько реалистично, что люди очень дико тормозят перед этой штукой, что выглядит действительно, как будто там огромная там эта штука. Ничего там нет, и люди тормозят. Видимо, людей достало, что мимо их домов в деревне проезжают на огромной скорости.
0: Слушай, а интересное ощущение водителя. То есть он приготовился к удару. Ну или хотя бы
3: а
0: какой-то.
3: Все хорошо, а там, да, все, да, там все хорошо. Так, давай-ка мы вот к следующему восхождению на моноколесе. Уж как только не изгаляются наши сограждане и не наши сограждане, пользуясь средствами индивидуальной мобильности, как моноколеса, так и разные другие.
0: Да ладно.
3: Да, и вот появились соревнования по восхождению в Китае, по восхождению на моноколесе. Ну, буквально, вот судя по видео, не знаю, как это оценить, ну, не знаю, там больше 45 градусов точно, может 50, может 60 градусов. И вот они пытаются забраться на этом моноколесе на самый верх, и у многих даже, Саш, получается. Выглядит эпично, согласен?
0: Да.
3: Не мог пройти мимо вот такой вот новости, вот появились такие соревнования.
0: Вот у меня всегда вопрос, зачем? Ради чего? Вот что движет людьми, которые вот такой нелепый...
3: Жажда неизвестности, Александр. Наверное, молодость, да. Борьба с непреодолимым.
0: Давай уже у нас это самое...
3: Ну, самая последняя, наверное, самая последняя новость. Мы ее анонсировали. И, наконец-то, мотоцикл оборудовали унитазом. Как без этого? И у нас появилось, наверное, вот... Видео должно быть эпичным. Да.
0: Так.
3: Вот вместо седла появилось очень удобное средство. Можно ехать, и если вдруг на дороге происходит что-то очень неожиданное, можно воспользоваться мотоциклом.
0: Это тюнинг.
3: По прямому назначению, да.
0: То есть намного... Слушай, подожди, он действующий?
3: Вот как видишь, у него есть даже кнопка смыва.
0: А вода какая-то, да, резервуар какой-то.
3: Вот такие технологии нас ждут на дорогах.
0: Россия!
3: Нет, это не Россия.
0: Это не Россия,
3: да. Но мы скоро догоним.
0: Думаю, в этом смысле, да.
3: У нас все.
0: Ну что, друзья мои, если что случится на дороге, терпите. И не надо будет тогда впустую придумывать вот такие нелепые вещи. А немножко потерпеть до ближайшей заправки, на которой даже если бензина нет, всегда работает туалет, мне кажется.
3: Что, так, в России, да? Это вот очень хорошо. Да. В России очень много бесплатных туалетов. В отличие, например, от той же самой Германии, в которой...
0: Ну, жалко, мы не успели обсудить этот такой...
3: Тонкий момент.
0: Да, интимный даже. Ну что, будем прощаться. Друзья мои, всем хорошей новой наступающей недели. Успехов и удачи. В эфирной студии был Илья Плисов.
3: И Александр Цыпин.
0: До свидания.
3: Всем привет.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
5: Часа дня в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели.
4: Слава спасается от жары маленьким вентилятором, который пытается нагнетать теплый же воздух в его же кабинет. Собственно, об этом сегодня речь и пойдет, о теплых погодах, о высоких температурах и о том, как себя чувствует.
5: Александр, этот вентилятор нагнетает воздух с темной стороны этого здания, с теневой, он прохладный, поэтому прошу без ерничества.
4: Да, вот об этом в том числе. Если тоже и поговорим, с какой стороны нужно ехать мотоциклисту относительно солнца, чтобы его мотор не нагревался. Ну а если быть серьезными, поговорим сегодня о том, чем чреват перегрев двигателя. И хоть мы об этом и говорили неоднократно, но мне кажется, что повторение – мать учения. И дабы не испортить ваши любимые моторы ваших мотоциклов, мы сегодня выслушаем очередную лекцию от Славы Басмача о том, как содержать двигатель в нормальной, правильной температуре, что это за температура, как понять, что мотор перегревается и прочее. Прошу, Слав.
5: Ну, вообще, как бы перегрев двигателя – это страшная вещь. Помимо того, что, значит, самому мотору нехорошо, обычно еще и больно, то есть жарко настолько, что больно ногам водителя, который, соответственно, сидит верхом на этом двигателе. Значит, откуда растут ноги у перегрева? То есть у перегрева растут ноги, помимо там внешней температуры, значит, они растут из, допустим, грязного межреберного пространства, межребер охлаждения двигателя, да, то есть которые должны работать как радиатор, который излучает тепло. Если мотор грязный, соответственно, излучение тепла идет хуже, потому что грязь является шубой. Фарибрение цилиндров всегда видно. Можно с фонариком посмотреть и как бы убедиться, что там грязно или чисто.
4: А что я должен там увидеть? Алюминий чистый, светлый?
5: Либо краску. Ну, то есть, если они черные крашеные. Угу. Вот. Как бы ребра мыть, ну, разумная история и хорошо. Это момент номер один. Момент номер два, значит, это корректность настройки двигателя. То есть это состав смеси топливо-воздушной. Если смесь бедная, там мотоцикл на заводской калибровке, на европейской или на японской, на какой-нибудь, не дай бог еще, он будет греться как бы безумно сильно. Если на американской, то поменьше. Если на басмачевской, то еще меньше. Там, как бы, ну, и будет некий оптимал с точки зрения, можно залить бензином мотор, то есть дать ему избыточное количество бензина, на котором он будет греться совершенно несерьезно, но при этом он будет хуже ехать. Угу. И как бы моя задача там, как настройщика, выбрать какую-то условно золотую середину, чтобы и как бы убрать какую-то излишнюю жару и не терять показатели. Вот. И это можно реализовать только откатав мотоцикл на диностыне, потому что, как я уже ранее говорил, значит, у моторов, у большинства современных, там, с 2007 года и новее, есть лямбда-зонды, которые умеют измерять только бедную смесь, которая делается для повышенной экономии бензина и частоты выхлопа. То есть, если мы говорим про оптимал отдачи двигателя и температурный режим, то это не про эти лямбда-зонды. Угу. То есть, и, соответственно, когда я там настраиваю мотор, я оставляю этот режим лямбда-регулирования только на режиме, условно говоря, езды по шоссе, то есть там от 2 до 3500 оборотов и до половины ручки. То есть, когда там все обдувается интенсивно и тепло отводится, это не страшно. Угу. В остальных режимах лямбда-регулирования я отключаю. Вопрос, значит, если я лямбда-регулирование отключил, а мотоцикл на диностенде не настроен, соответственно, у нас будет мотор работать через пень-колоду и непонятно как, потому что никто не привел таблицы настройки двигателя в актуальное состояние для этого мотора с этим выхлопом, с этим впуском там. Вот, то есть, грубо говоря, вот эта вот история с убиранием обратной связи, она имеет право на жизнь только когда мотоцикл прошел стенд, он обкатан, и как бы таблицы воздуха, которые попадают в мотор, некорректные. То есть, если мы задаем, условно говоря, там типа вот богатую смесь, а воздуха там прилетает кратно больше, получится все равно бедная, потому что как бы, ну, некорректная будет история. Вот. Поэтому я никогда не делаю как бы калибровки без практически никогда, я не люблю их делать, очень редко бывает, когда я программирую без диностенда, только на совершенно новые мотоциклы, и как бы я не выключаю лямбдорегулирование, потому что он должен подстраиваться, он должен иметь возможность подстраиваться. Вот. Но он будет подстраиваться к бедной смеси, которая горячая. Соответственно, переделать это никак невозможно. То есть это данность, которая имеет место быть. Дальше температурный режим двигателя зависит от, ну, и качества масла, да, от того, как масло прокачивается через масляную систему, почему, кажется, масляная система, она смазывает, да, но она еще и забирает тепло от горячих деталей двигателя, и там, условно говоря, либо она приводит это тепло к корпусу масляного бака, который излучает в атмосферу, там, либо проходит через масляный радиатор, который тоже излучает атмосферу. Соответственно, если мы имеем проток масла через масляную систему более интенсивный, то есть литров в минуту проходит больше, значит, соответственно, у нас получается обновление масла и забирание тепла работает более эффективно. Это хорошо. Дальше, значит, еще есть момент, это качество масляного фильтра. Масляный фильтр, который забился, либо который тугой, он пропускает через себя масло меньше, мы имеем уменьшение циркуляции масла. Можно купить масляный фильтр, который сделан из хирургической нержавеющей сетки мелкоячеистой, там типов 20-30 микрон. Как бы эта сетка пропускает что-то там раз в 5 масла больше, то есть у нее меньше сопротивления потоку. И она, соответственно, обеспечивает циркуляцию масла значительно лучше.
4: Но при этом очищает все-таки от там частиц каких-то.
5: Безусловно, она очищает, как бы. Безусловно, она очищает. Как

0: Получается, что раннее сжигание ведет к нагреву именно цилиндропоршневой группы. Вот. Это тоже можно определенным образом в момент настройки увидеть и обязательно откорректировать. Особенно это важно для современных двигателей Milwaukee 8, которые, в принципе, по своей задумке сделаны очень горячими. И там зачастую приходится не добавлять опережение, а наоборот его забирать, чтобы мотор работал мягче. Вот. И у меня есть свои хитрости, как работать с системой опережения зажигания и с системой контроля детонации, чтобы было и безопасно, и мотоцикл ехал получше. То есть, ну, естественно, я их сейчас не буду рассказывать, ну и вообще не буду рассказывать, потому что это моя хитрость. Вот. Суть в том, что мотоцикл, который прошел нормального настройщика, именно профессионального, хорошего, который там не упирается только в то, чтобы сделать смесь нормальной, вот, он будет работать однозначно как бы менее горячо и заметно резвее, чем как бы все прочие мотоциклы.
1: Даже в такую теплую погоду, да?
0: Даже в такую теплую погоду. И будет работать более безопасно. Угу. Вот мне прислали мои там товарищи из Нижнего Новгорода два мотоцикла, ну, из-под Нижнего Новгорода, которые, значит, мне попадают на там какое-какое обслуживание, ремонт и на настройку. Вот привезли электричку. Значит, я ее ставлю на стенд, что я сразу же вижу? Я вижу, что мотор на холостом ходу, работает дерганно, обороты плавают, он неравномерно работает, и звук выхлопа неровный. То есть, как будто он сначала сильно разгоняется, потом он видит, что мотор слишком быстро крутится, он убирает подачу топлива, обороты слишком сильно падают, потом он снова, то есть, грубо говоря, он проскакивает все время состояние баланса. Вот. Прогнал его на стенде. Вижу, значит, что этот у меня человек был лет 6 назад, я ему просто настраивал двигатель. Значит, вижу, что, значит, поставили другие распредвалы, значит, которые этому человеку нафиг не нужны. То есть они добавляют пиковых показателей момента и мощности в районе 4,5-5,5 тысяч оборотов. Да не ездит он там, этот мужик на электричке, он на этих оборотах не ездит. Ему не надо там показатели эти, улучшения вот этого. Но при всем при том, то, что было на низах, они потеряли. То есть у них состав смеси неровный, мотоцикл дергается, и он не может ехать на ровных газонах, небольших оборотах.
1: А почему так получается? Ведь об этом не только ты говоришь. Наверняка это, ну, общеизвестная истина, что нужно подбирать распредвал как раз под, ну, если тебе нужна спокойная езда, зачем ставить вот эти вот скоростные распредвалы? Почему люди, тем не менее, идут на это?
0: Видимо, от непонимания системы. То есть, когда ты понимаешь, как взаимодействует вся эта история, соответственно, ты можешь человеку рассказать, что получится от его хотелок. Человек, допустим, азартный парамош, он увидел, что там типа, о, это там прибавку такую дает, типа, самые эффективные трам-пам-пам детали, да. Посмотрел, купил, а как бы посмотреть, в каком диапазоне...
1: Подальше посмотреть, да?
0: Да-да-да, в каком диапазоне эта прибавка реализуется. Ума не хватило и внимания, да, то есть, грубо говоря, ему надо было задать вопрос, да, базара нет, там, типа, это, типа, лишние, там, 15-20% мощности момента на верхнем диапазоне, а тебе-то что надо?
1: Да.
0: Ну, как бы, тебе надо, ты гоняешь постоянно близко к красной зоне, в отсечку, там, мотоцикл, он скажет, да ты что, дурак, что ли? Он тяжелый, на нем неудобно так ездить, да, там. Угу. Вот, и скажешь, ну, и зачем ты себе берешь то, что тебе не подходит, да? То есть тебе нужно на один шаг сделать менее агрессивный, как бы, набор запчастей, который даст более широкую используемую, как бы, полку момента, да, то есть чтобы с холостых оборотов можно было сразу же ехать.
1: А как вести себя мотоциклисту? Как понять, что у тебя мотор перегревается, и как от этого спасаться? И что насчет установки жидкостного охлаждения?
0: Но жидкостное охлаждение ты установить фактически не можешь. То есть ты можешь в лучшем случае добавить масляный радиатор с, там, допустим, с вентилятором, да?
1: Погоди, ты же говорил, что можно ставить, и вроде даже наборы такие были.
0: Я про охлаждение масла говорю сейчас. То есть ты говоришь про жидкостное охлаждение. Есть воздушно-масляное охлаждение, а есть жидкостное. Жидкостное охлаждение — это антифризное. Жидкостное охлаждение поставить на воздушно-масляный мотор...
1: Да,
0: невозможно. Можно охладить в воздушно-масляном охлаждении масло и добавить этого охлаждения. Для этого используется там комплект радиаторов JAX,

0: Может быть, с вентилятором, может быть, без. И с термостатичным как бы адаптером, который, пока масло не прогрелось, оно через радиатор не пускается. Зачем холодное масло гонять через радиатор? Если мы, допустим, осенью едем, когда холодно, там масло и так не шибко горячее, мы его там вымораживаем еще дополнительно. Это ни к чему. Поэтому всегда, допустим, у Харлея тоже масляные радиаторы, они с термостатом, и они не пускают в радиатор масло, пока оно не набрало определенную температуру. Собственно, если мотоцикл не оснащен этой историей, то можно дооснаститься, это даст заметное уменьшение температуры.
1: А можно это быстро оперативно поставить?
0: Можно быстро оперативно поставить, если оно есть. А если его нету, то никак невозможно поставить. Вот. И притом эти радиаторы, они бывают с разным количеством вертикальных секций, то есть там пошире, поуже, и они охлаждают получше, похуже, там, условно говоря, по-разному. Вот. Наверное, все, что мы могли придумать в этой ситуации, мы уже придумали и озвучили.
1: Ну, а, например, какая-нибудь там ты чувствуешь, я не знаю что, останавливаешься и ходишь, куришь там 10 минут, пока все остынет. Это же тоже метод охлаждения, ну, такой экстремальный.
0: Ну, безусловно, да. Если мы перегрели мотор, у нас мотор работает жестко, но чем масло жиже, тем шумов больше, и едет все более тупо, значит, возможно, пришло время в тенечке остановиться и позалипать в телефоне некоторое время, чтобы мотор имел возможность отдать тепло.
1: А сколько времени он остывает? Ну, хотя бы остывать до какого-то приемлемого уровня.
0: Ну, там, 7-10 минут, это, в принципе, достаточно, чтобы температура понизилась. Представим себе, что у нас там головки и цилиндры градусов по 160, по 180, а окружающая температура 40, а градиенты температуры, разница температуры большая, соответственно, у нас тепло уходит быстро.
1: А где-нибудь вообще написано в инструкции у Харли Дэвидсона вот этот момент как-то описан, этот нюанс, как там не допустить перегрева или как там обращать внимание, что у вас там греется излишне?
0: Не написано. Есть в файле настройки двигателя есть таблица, которая одна, значит, зависит от температуры входящего воздуха, то есть чем выше температура, тем больше он убирает опережение сжигания, то есть опережение меньше. То есть мотоцикл меньше напрягается, меньше генерирует тепла. И есть таблица, которая привязана к температуре двигателя, то есть если температура over высокая, да, то он тоже откатывает зажигание, делает более позднее зажигание, тяга хуже, соответственно, газ мы открываем больше, больше свежего заряда, то есть как бы мотоцикл типа продувается, мотор получше. Но это не всегда работает эффективно.
1: Можно ли предполагать, что обыкновенный стоковый мотоцикл, может быть, новый мотоцикл, в нем эти все вещи предусмотрены, и в принципе там вот эта вся защита реализована. То есть вот страхи, о которых мы говорим, они, конечно, страшные, но на самом деле, если аккуратно пользоваться, то, в общем, все это можно пережить.
0: Не соглашусь. Дело в том, что год от года применяются все более жесткие требования по составу выхлопа, и, соответственно, это подразумевает, что у нас все должно в момент сгорания в моторе, ну, сгорание, это у нас двигатель внутреннего сгорания, должно догорать по максимуму внутри. Это для этого повышают температуру сгорания, чтобы все, там, все, что могло, доокислилось и вышло в чистом виде. Ну и катализатор еще добавляет. А, соответственно, мы имеем повышение температуры двигателя. Повышение температуры...
2: Это замкнутый круг, да?
0: Это замкнутый круг, да. То есть, который... Да, мы имеем там воздушно-масляное охлаждение, но оно как бы не сдюживает в определенных режимах, и надо давать мотору отдохнуть, если, скажем так, вы даже малейшим образом сомневаетесь в том, что ему хреновенько и что ему жарко, лучше перебдеть немножко и дать ему отдохнуть и остыть.
1: А что бы ты сказал людям, которые думают, ой, да у меня маленький объем двигателя, у меня вообще не Харли Дэвидсон, у меня там какой-нибудь 350 или там 500 или 700, я не знаю, то мне все эти страхи не страшны, маленькие моторы не греются.
0: Ну, каждый имеет право на свою точку зрения. Как бы, если люди так думают, то пускай думают, мне-то что за печаль?
1: Нет, ну я думал, это добрый совет, да, что, ребята, смотрите, все-таки неважно, какой объем.
0: А зачем давать добрый совет, если не в моей... Ну, как бы нет фактуры полноценной. То есть это получается пустое болтание языком. Это не наши методы, Александр?
1: Слушай, ну, хотелось бы завершить чем-нибудь вроде, там, пожелать нам всем более прохладной погоды, но язык не поворачивается такое сказать. Поэтому давайте, пускай будут теплые дни, но при этом, чтобы моторы наши были в хорошем состоянии.
0: Да, как бы пожелаем всем хорошей погоды, и чтобы наша техника сдюживала и работала корректно в эти замечательные погоды и приносила нам позитивного настроя поболее.
1: Спасибо большое, до новых встреч.
0: Всего хорошего, услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 26 июля 1908 года министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал тогда еще безымянное ведомство, спецагенты которого должны были расследовать нарушения федеральных законов. Первым ее руководителем стал Стэнли Финч. На следующий год появилось и название «Бюро расследований», а с 1 июля 1935 года ведомство стало называться «Федеральным бюро расследований» или ФБР. Сейчас в ФБР трудится около 20 тысяч служащих, в том числе 9 тысяч специальных агентов. Легендой стала не столько эффективность агентства, сколько корпоративность ФБРовцев. Говорят, что американские гангстеры, крошащие до тех пор полицейских в капусту, очень быстро перестали трогать агентов ФБР. Кара была стремительной и неотвратимой. И далеко не всегда с соблюдением законных процедур. Просто с гангстером случалось какое-либо ужасное несчастье. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Rock music for bikers.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как быть с оборудованием? Каждый механик привык какими-то там определенными инструментами пользоваться.
2: Докупаем.
1: То есть вы это все выслушиваете, да. Все учитываете и стараетесь это дело все...
2: Конечно. Угу. Да, то есть у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование, и сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. В одном сервисе это работали с этим оборудованием, в другом нет. Да, и тот, кто работал и может принести какую-то пользу, сказать, это нам ускорит работу на полчаса, мы сможем больше обслуживать мотоциклов, конечно, мы это делаем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
1: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. У госавтоинспекции обращают внимание водителей, что следует быть предельно внимательными и сконцентрированными на дорожной обстановке, когда в салоне находится ребенок-пассажир или несколько детей. При такой перевозке обязательным и неукоснительным является использование детского удерживающего устройства. Детей в возрасте до 7 лет можно перевозить только в автокресле. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Что-нибудь за период вашей деятельности запомнилось вам прямо так вот вообще? Какое-нибудь событие, какое-нибудь такое приключение? Расскажите что-нибудь веселое и перейдем уже к новому бизнесу.
2: Вот, каждый раз, вот просите меня, я каждый раз не готов. Да, надо дома готовиться и собирать вот эти кейсы, потому что что-то происходит, но вот я в этом плане там, могу на память пожаловаться. Да, мы там работу сделали, я про нее забыл.
1: Ну,
2: да.
1: Что-нибудь необычное.
2: Из последнего, я не помню, встречались мы с вами после этого или нет. Тут у нас была доставка мотоцикла на мероприятие. Нас попросили доставить, и подъем был на второй этаж. Вот казалось бы, что мы много где уже таскали мотоциклы, и довести до точки это не проблема, а вот поднимать на второй этаж это был поистине квест. Вот понадобилась помощь там, 4 бравых ребят, разных приспособлений, чтобы как-то тащить не совсем по лестницам, а чтобы была какая-то наклонная, плоская штучка.
1: Ну, второй этаж штучка. Не жилого дома, не пятиэтажка.
2: Это не жилой дом, это было помещение, которое сдается под проведение мероприятий, там рестораны, то есть там и угол был чуть повыше, чем обычная лестница. Ну, в общем, немножко помучились, но, конечно, справились, слава богу, без эксцессов, без повреждений для мотоцикла. Вот, и когда рассказываешь, это, наверное, не так интересно, когда ты стоишь и мучаешься там 2 часа, 6 человек, пытаясь это все дело поднять, и чтобы не повредить
1: еще прямо мотоцикл. Какое-то отчаяние набрасывалось, когда ты понимаешь, ну, не проходит, ну, что же делать?
2: Благо, там мы съездили заранее, посмотрели, да, перед тем, как был заказ, посмотрели, как мы будем там крутиться, разворачиваться, шире. Ширина позволяла, основная проблема была угол наклона, был слишком крутой, было тяжело его туда затащить. Ну, ничего, справились. Вот такие нестандартные всякие задачки, казалось бы, от них надо бежать, а нам они почему-то нравятся и периодически к нам липнут. А мы с удовольствием подключаемся и пытаемся что-то новое для себя сделать, ну и людям помочь.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Рок без компромиссов. Мод.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощёкина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 26 июля 1908 года министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал тогда еще безымянное ведомство, спецагенты которого должны были расследовать нарушения федеральных законов. Первым ее руководителем стал Стэнли Финч. На следующий год появилось и название «Бюро расследований», а с 1 июля 1935 года ведомство стало называться «Федеральным бюро расследований» или ФБР. Сейчас в ФБР трудится около 20 тысяч служащих, в том числе 9 тысяч специальных агентов. Легендой стала не столько эффективность агентства, сколько корпоративность ФБРовцев. Говорят, что американские гангстеры, крошащие до тех пор полицейских в капусту, очень быстро перестали трогать агентов ФБР. Кара была стремительной и неотвратимой. И далеко не всегда с соблюдением законных процедур. Просто с гангстером случалось какое-либо ужасное несчастье. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Санкт-Петербург. Motor Radio.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, но тем не менее в мастерской вот этот тюнинг весь сама делает, или вы уже покупаете, чтобы мотоцикл был как раз такой, и больше внимания детейлингу? Вообще вот есть какой-то профиль у вас?
2: Профиль, наверное, целенаправленно нету, мы всем занимаемся, но больше, что мне конкретно нравится, лично мне, это детейлинг, конечно. Я люблю, когда внешний вид мотоцикла прям вообще, как говорится, секс-бомба. Вот, а... По поводу проектов, чаще, ну, вообще мы можем сделать с нуля, неважно. Вот есть просто, допустим, стоковый мотоцикл, и ты там хочешь, не знаю, 300-е колесо, 400-е колесо, еще что-то сделать. Можно сделать это полностью с нуля, но это достаточно дорого. Чаще всего берется какая-то заготовка немножко подбитая, где-то, может быть, уже что-то установлено, чтобы тебе доделать. Не из-за того, что ты это не можешь сделать, потому что просто математически выгоднее. Ну, к примеру, не знаю, ты хочешь поставить, не знаю, 26-е колесо, радиус передний, да, поменять. На Харле это нереально сделать, потому что тебе максимально можно поставить 21-е. Следовательно, тебе нужно что? Либо раму пилить, чтобы угол ее изменить, либо какой-то кит-комплект покупать, который в траверс вставляется, опять же, угол меняется. То есть тебе уже все равно какие-то физические работы надо делать. После этого ты еще должен будешь вилку, колесо, резину, суппорта как-то перенести и много чего еще. И когда ты посчитаешь стоимость этих запчастей или стоимость изготовления этих запчастей, ну, к примеру, ты хочешь на ЧПУ-станке вырезать колесо, да, не хочешь там покупать какую-то готовую. Просто на круг это очень много денег. И мы еще даже не дошли до покраски.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
7: Your lifestyle.

0: волне хорошего настроения. Apple
1: Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Итак, в эфире именно то, что вы слышите. В эфире позывные очередного выпуска программы Apple Jam или Жукофилия, программе, посвященной всему, что касается группы Beatles и ее участников. Сегодня наша передача будет посвящена и обращена в сторону, я бы так сказал, торжества, великого торжества и чего еще, и всяческих побед и достижений Пола Маккартни в середине 70-х годов. Да, да, да, середина 70-х явилась просто пиком каким-то, просто высшей точкой достижения этого блистательного британского музыканта, вот так я его назвал. Торжество Пола началось сразу после распада Битлз, если кто-то не заметил этого. В 71-м году Маккартни учудился выпустить пластинку «Рэм», в которой нет ни одной слабой песни, ну, кроме одной, остальные все сильные. Дальше он добил народа населения прекрасным мелодическим «Red Rose Speedway», после этого контрольный выстрел в голову «Ben on the Run», и уже можно было отправляться нормальному человеку на покой, но нет, не такой он Пол Маккартни. Он Пол Маккартни. Он же, как мы помним, в 73-м году, в конце 73-го года, окончательно остался снова без группы. Вернее, остался он с Дэнни Лейном и с Линдушкой. Втроем они остались, и больше ничего. Но Пол вместо ушедших двух музыкантов, а именно гитариста и барабанщика, подтянул молодого, совсем практически юного, еще блистательного гитариста, вокалиста, да и композитора, и вот, да, Джимми Макколока. И в группу влился барабанщик Джефф Бреттон. Или Бриттон, уж я не знаю, как правильно его произносить. Но ненадолго он влился, потому что оказался он еще и киноактером, и мастером такой вот ужасной борьбы, по-моему, тэквондо. Профессионалом. И пригласили его сниматься в киношечке в роли вот этого самого тэквондиста. И Бреттон сказал: ну извините, ребята, ну не могу, должен я отправляться на съемки, поэтому найдите себе другого, любого музыканта, я бы с вами, но вот да. Вместе с ним они записали, собственно говоря, вот эту 45-ку, где были Салли Джи и не помню, что еще. Вот, не Junior's Farm, а что-то другое, Girl's School. Не помню. Какая-то другая песня. Причем на стороне A. Салли Джи лучше. Она такая кантриобразная, очень симпатичная. Вот там Бреттон как раз стучит. Ну так вот, Макка потянул на время себе, ну как сессионного музыканта, некого господина Джо Инглиша. Думая, что он поработает с ним немножечко сессионно, на том и расстанутся. Но нет, Инглиш оказался настолько хорошим барабанщиком, что Макка, как-то едя с ним в машинке в одной, посмотрел на него и сказал: «О, Инглиш, а вливайся ты ко мне в группу». На что американец с фамилией Инглиш сказал: «Да пожалуйста». Пожалуйста, я готов. Вот, и влился. Вот их и стало снова пятеро. То есть Пол Маккартни, Линда Маккартни, Дэнни Лейн, Джо Инглиш барабаны и Джимми Макколок гитара. Это, запомните и выучите наизусть, это лучший состав группы Wings, какой когда-либо был. Это была великолепная группа. Ну, Маккартни обнаружил, что группа великолепная тоже, и решил, что с такой группой надо записывать великолепную пластинку. И материал у него уже поднакопился. Хотя я не понимаю, только что у него поднакопился материал для Рэма, потом для Red Rose Speedway, потом еще для Ben on the Run гениальный материал. Откуда он этот гениальный материал брал? Я не понимаю. Ответ, наверное, простой. Откуда-то с неба тягал. Ну так вот, материал для Venus and Mars. Так в дальнейшем эта работа называлась, сделанная. Венера и Марс. Такое название она получила. Материал уже был вроде как сделан. И Макка в 74-м году потихонечку начал сессии звукозаписи с новым составом. Но перед тем, как начать записывать этот альбом, Маккартни уехал вместе с Линдою на Мади Грас. Он уехал вот куда, в Нью-Орлеан он поехал. И вот что писала пресса. Я вам сейчас зачитаю кусочек. присмотритесь. За этим зелено-красным носом пуговкой скрывается Пол Маккартни. Это он клоунский нос просто одел на Мадигра. Вместе со своей женой Линдой и тремя детьми он поселился на Мадиграс. Он веселится, вернее, веселится. Веселится, я не знаю, куда ударение ставить в этом слове. Тщательно замаскировавшись под клоуна. Во время праздника он прогуливается по проспекту Святого Чарльза, наблюдая королевский парад. С середины января семья Маккартни вела уединенный образ жизни в Нью-Йорке, и это был их увеселительный выход в свет. Вот так вот веселятся читы великих. По словам Пола, под впечатлением от праздника он записал для своего нового альбома песню «My Carnival». «Карнавал». По поводу выхода семейства Маккартни в свет, Пол говорит: «Это просто легкое умопомешательство. Со мной такое часто бывает». Ну вот он уехал в Новый Орлеан, быстренько арендовал там студию. Они, кстати, с Ленноном уже пересекались в 1974 году. И Леннон там и записывал «Walls and Bridges». И Леннон как раз тихо внутри себя планировал совместные записи с Полом. Другое дело, что, к сожалению, не срослось. Он даже надумал к нему приехать на запись «Венера и Марс». О, это был бы интересный альбом. Представляете, совместный альбом Маккартни и Леннона «Венера и Марс». Но получился альбом Пола. А что это за «My Carnival»? Давайте же послушаем эту песню, которая не вошла в альбом, а вышла сорокопяткой. Песня-то хорошая.

Немедленно быстро согласитесь со мной, что эта песня в стиле и в духе песни «Birthday». Очень уж похожа. Типичный Макка. Вот такой вот праздничный, бесшабашный и умопомрачительный. Ну а мы переходим к прослушиванию великого альбома под названием «Венера и Марс». Маккартни о самой Венере и Марс вот что говорил. Песня «Венера и Марс» об одном вымышленном парне, который нашел себе подругу на звезде Z. Вот такая буква Зорро. Мой друг, который изучает звезды. В первом варианте Маккартни говорит, были слова «Мой хороший друг, прилетевший со звезды». Может, отсюда и двусмысленность. Я даже не предполагал, что получится такое название двух соседних планет. Что могло прийти в голову? Юпитер? Нет. Не подходит Сатурн? Нет. Венера и Марс? Великолепно. Позже я узнал, что Венера и Марс только что были в фазе затмения. Кажется, только раз в 100 лет такое и случается. Ну, те, кто знают Маккартни, обычно в таком случае посмеются. Говорят, хи-хи-ха-ха. Конечно, он только узнал. Макка все планирует заранее и вычисляет очень точно и очень правильно. Маккартни хотел сделать альбом, который был бы в духе сержанта Пеппера. И, может быть, даже чем-то и превосходил его. Вы не поверите, ему это удалось. Начинаем. Опускаю иголку на капиталовский винил 75-го года.

Маккартни, конечно же, не просто так в холостую записывал этот альбом, а, конечно же, он имел на него далеко идущие планы. То есть он хотел положить эту пластинку в базу, в основу своего большого мирового концертного турне, что ему и удалось, слава богу. Но о его огромном концертном туре и о его вот этой вот просто гипертрофически какой-то развернувшейся славе мировой, об этом позже. Ну, в смысле, не сегодня. Сегодня начало, я еще раз говорю, начало великой славы Пола Маккартни середины 70-х годов. Ну так вот, вот эта песня «Венера и Марс» и дальнейшее без остановки рок-шоу как раз именно об этом-то и поется. О том, как на сцене они играют, и как колокольчик на конце его носа позвякивает, и как гитарист носится, как будто бы он Джимми Пейдж. И все это для different age, то есть для различных возрастов и нравов. Любит Пол быть любимым всеми. А кроме этого, Пол любит приключения. Вроде записываешь ты альбом, вроде все у тебя хорошо, но нет. 3 марта 1975 года, примерно вот в это же самое время, только в 1975 году, некий автомобиль проезжает в Лос-Анджелесе на красный свет. «Стоять!» — кричат лос-анджелесские полицейские. «Кто это тут вздумал кататься на красный свет?» Бросаются они к автомобилю. «Кто же там за стекло?» А там Полюшка с Линдушкой. «Ага, здравствуйте, Полюшка с Линдушкой», — говорят лос-анджелесские полицейские. «А давайте-ка посмотрим, что у вас в кабинушке вашей машинушки». Залезают, а там, как всегда, ну как всегда, одно и то же, и ничего другого никогда. «Там марихуана». «Ага», — говорят полицейские, чте Маккартни. «Ну что, приехали? Чья марихуана?» И тут Линда, не моргнув глазом, говорит: «А вот марихуана-то, господа полицейские, маяная. Я ее курю, а Пол вообще ни разу, никогда и ни-ни». Ох, святая женщина. Почему Линда так поступила? По одной простой причине. Она гражданка Америки, а Маккартни нет. И вот если бы Маккартни застукали с марихуаной, отвесили бы ему большого-большого пенделя из Америки и «Goodbye, America, О», и запись американского альбома «Венера и Марс» тоже «Goodbye». Пришлось бы в Англии выворачиваться как-то. Линду забрали, свинтили, как винтят обычно полицейские. Руки заломали, наручники одели, по ногам дубинкой настучали. Ну нет, конечно же, они культурные. Маккартни начал беготню, где бы ему денег под залог достать. В общем, под залог Линду выпустили. 500, всего лишь $500 штрафа заплатил Маккартни за вот этот смелый поступок Линды. Вот какая женщина, вот как надо любить мужчин. С чем бы мужчину не поймали, хоть с марихуаной, хоть с другой женщиной, всегда говорите: это мое, а не его. Ну да, я понимаю. И Маккартни, конечно же, на это отвечал Линде обалденными любовными песнями, такими, как ни один другой мужчина больше никогда не отвечал ни одной другой женщине. Вот, например, вот это следующее под названием «Love in Song», «Любовь в песне». Поет и любит, любит и поет. Типичный Маккартни.

0: «Венера и Марс» — очень битловский маккартневский альбом. А почему битловский? Да потому что Макка там выступает в своем классическом варианте, а то есть в разностилье. Вот что он сам об этом говорил. «Я знаю, что это своего рода рок-н-ролльный альбом, но в нем есть несколько хороших вещей не в роковом стиле. Например, песня «You Give Me The Answer». Ну, по-нашенскому «Ты дала мне ответ». Настоящая мелодичная старомодная песня времен Фреда Астера. В детстве, говорит Маккартни, я слушал музыку Фреда и Билли Кэттона. Смотрел фильмы Астера, их и сейчас показывают по телевидению. Ну, их показывали в 70-е годы. Там, у них. А у нас сейчас показывают. Эти фильмы в чем-то лучше сегодняшних, говорит Маккартни. Помню, однажды в Ливерпуле я спел какую-то старую мелодию, и моя тетушка сказала мне:
1: «Знаешь, это так похоже на Джека Буканина, он был моим любимцем».
0: Ну, примерно так сказала тетушка Маккартни. Буканин — это звезда английских эстрадных мюзиклов, снимался вместе с Астером. «Я не против сближений стилей», говорит Маккартни. «Это даже романтично». Так же он поступал и в «Битлз». Ну, сравните сами, очень битловский Макка. We'll be right back.

Вот такой вот битловский номер в стиле действительно 40-х годов, в стиле Фреда Астера. Вот вопрос. Откуда Маккартни берет вдохновение для своих песен? Ответ. Отовсюду. Вот просто отовсюду подряд. Следующая песня. Magneto and Titanium Man. Магнету и титанический человек. Титаниевый. Наверное, можно сказать. А это, между прочим, персонаж из Marvel Comics. Маккартни пишет, когда мы отдыхали на Ямайке, то каждую субботу ходили в Универсам, чтобы купить новые комиксы. Вот чем занимается Пол Маккартни, отдыхая на Ямайке, комиксы читает. На серьезную литературу не читает, а комиксы — это пожалуйста. «Я не читал, — говорит он, — комиксов с 11 лет и думал, что вырос из них, но пару лет назад снова зачитался ими. Интересно, как комиксы можно читать? Там же картинки одни. Великолепные рисунки. Люблю читать беллетристику». Это он считает беллетристикой. «Вроде книги Азимова. Основание. Ага! Мне он нравится за широкий кругозор». За его мечты. Ну, в общем, пора послушать реализацию песенную комиксов, чего Маккартни насмотрелся, а мы теперь наслушаемся.

Вот такая иллюстрация звуковая к комиксам от Пола Маккартни. Следующая песня, все критики сходились к тому, что точно она посвящена Линде Маккартни и более никому. I feel like letting go, ladies and gentlemen. Я хочу предоставить вашему вниманию, представить, вернее, новую звезду. О, когда я слышу, я думаю, что мне пора сматываться, потому что, в общем, я по сравнению с ней, да просто ничто. А она, о, она чудо какое на сцене, вот да. И все, в общем, как бы и считали, что это такое представление Полом Маккартни, его замечательной супруги Линды Маккартни. Ну, даже если это и так, то и слава богу. Опускаю иголку на прекрасный капиталовский винил.

Между прочим, пластинка «Венера и Марс» — это первый альбом кого-либо из Битлов, вышедший не на лейбле Apple, а на лейбле Capitol. Именно с Capitol Маккартни и подписал контракт в 1975 году. Но и начинается вторая сторона, вот так же, как и на Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, с повторения первой песни, с репризы, так называемой вот этого самого номера под названием «Венера и Марс». Маккартни писал об этом. О чем песня «Венера и Марс»? Ну вот мне хотелось воплотить такие вот космические, фантастические позиции, типа сидим в холле огромного кафедрального собора и ждем транспорт, чтобы улететь. Это в холле-то кафедрального собора. Это похоже на фантастику. Будто мы ждем космический корабль 21ZNA9. Как в книге Азимова. Мне понравилась идея «Сидим в соборе и ждем летающее блюдце, чтобы улететь то ли на Венеру, то ли на Марс». Пол Маккартни, Винлсон Масс, 75-й год.

Ну и сразу же без остановки. Души античного Египта. И первая же строчка выдает Пола Маккартни. «Ты моя бейба, и я тебя люблю. У тебя есть пуд любви, можешь приготовить его на кухне».

А между прочим, основной вокал в этой песне в куплете принадлежит Дэнни Лейну. Маккартни вступает только вторым голосом и на куплете. О следующей песне нужно поговорить особо. «Medicine Jam». Этот трек принадлежит перу как раз вот этого блистательного маккартнинского юного гитариста Джимми Макколока. Одна из, в общем, двух песен, записанных им в составе группы Wings. Вторая, соответственно, это «Вайна Джанка» на Wings «The Speed of Sound». Блистательные оба номера. Эти оба номера показывают, насколько талантливым был этот музыкант и как гитарист, и как композитор. И пел, между прочим, замечательно. Здесь лид-вокал принадлежит как раз Джимми Макколоку. «Medicine Jam». Про шприц песня. Не надо гадостями всякими увлекаться. Вот от них-то Джимми.

А правда же похоже на Pink Floyd? Правда же похоже на Dark Side of the Moon? Правда же Маккартни очень хотел записать такую же пластинку? Ха-ха-ха. Экономим время. Следующий блюз «Call Me Back Again» без остановки. «Позвони мне, позвони».

Следующая на очереди «Listen to what the man said». «Послушай, что мужик говорит». Вот что Маккартни говорит. Маккартни же тоже мужик. Об этой песне. Смешная история произошла с этой песней, улыбаясь, рассказывал Пол. Это была одна из тех песен, на которые мы возлагали большие надежды. Всякий раз, когда я играл ее на пианино, мне говорили: «О, какая прекрасная вещь». Но когда мы сделали запись в студии, то нам показалось, что вместе мы не добились успеха, ничего прекрасного не получилось. Тогда решили кое-что добавить к записи. Пришел Дэйв Мейсон, и мы отшлифовали звучание гитары. А затем загорелись сделать хороший проигрыш. Было бы просто здорово добавить к этому весьма чистому музыкальному сопровождению логическое лирическое соло. Кто-то сказал, что здесь рядом живет саксофонист Том Скотт. Мы позвонили ему домой, и он приехал в студию со своим саксофоном. Инженер записал его вариант. Когда остальные прослушали эту запись, то не поверили, как быстро он смог подобрать мелодию. Когда он сыграл ее еще раз и добавил несколько тактов, почувствовалось, что он вложил всю душу в первую запись, и мы перенесли ее на диск. «Я считаю, что у него вышло прекрасное соло», сказал Пол. Ну и вот замечательно действительно получился номер. Очень легкий и да какой-то такой джаз-роковый и вообще замечательный. «Listen to what the man said», «Послушай, что мужик сказал». Еще нужна песня «Посмотри, что мужик сделал».

Ну и завершает альбом «Венера и Марс» чудесная, мелодичная, медленная баллада рояльная. «Treat her gently, lonely old people». Относитесь друг к другу нежнее, старые, старые, одинокие люди.

А вот теперь внимание, Маккартни был бы не Маккартни, если бы не вставил в конце альбома что-нибудь эдакое, так он это и вставил. Итак, внимание, еще маленький кусочек. Самая интересная история связана с 59-секундным инструменталом в конце пластинки, автором которого являлся некто Тони Хэтч. Дело в том, что это была музыкальная тема для самой длинной английской мыльной оперы, телесериала, который демонстрировался по каналу ITV с ноября 64 по апрель 1988 года. Представьте себе, 24 года шел сериал. И он включал в себя 4510 серий. Пол записал ее в разгар полемики в Англии, посвященной вступлению страны в общий рынок. Это решалось на референдуме в июне 75 года. Пол был против, считая, что объединение с весьма разношерстными странами Европы и введение единых стандартов нанесет ущерб самобытности Британии. Демонстрируя свой патриотизм, выражая протест вступлению в общий рынок, Пол записал в конце альбома заглавную тему для самого популярного английского сериала. Вот что он сам говорил. Это небольшая, чисто английская шутка. Если вы не поймете ее, то номер прозвучит как завершающая тема диска. Ведь «Перекрестки», телесериал, идут после песни «Одинокие старые люди». А не секрет, что самое приятное для стариков — это посмотреть телесериал. Но, кажется, шутка удалась, потому что теперь нашу версию, говорит Пол, вот именно версию Wings, используют вместо прежней версии. И правда, с 75 по 79 год в телесериале использовалась вот эта самая версия группы Wings. Итак, телесериальная музыка в конце альбома.

0: Это был великолепный альбом великолепного Пола Маккартни 75-го года «Венера и Марс». И программа Apple Jam или же Жукофилия. С любовью ко всем вам и к участникам группы Beatles.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.

0: друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

Блюз на Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best